Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: music station.
1: Power Hit Radio.
2: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Новый летний час, новые песни и

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power.

0: Power Radio.
1: 6 часов точное время. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Hour Hit Radio. New and
1: fresh Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Джеко, Джастин Джессо, Peace Side.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

Сегодняшняя погода дает ясно нам, мурманчанам, понять, что август – это последний летний месяц, а в свете того, что мы находимся за полярным кругом, возможно, даже и не летний. 7:04, точное мурманское и московское время. Утреннее шоу «Один против сна» начинает свою работу, как всегда, строго по расписанию, невзирая на любые капризы погоды. Как всегда, в это время в студии Вячеслав Каверин, как всегда, желаю вам доброго утра. Сегодня остается еще пожелать, если вы вот-вот выйдете из дома, чтобы вы немножечко утеплились и взяли с собой зонтик. Это вам сегодня в течение всего дня понадобится. Ну и, естественно, в течение всего дня я бы рекомендовал задержаться на волне Power Hit Radio.

В соревнованиях по борьбе со сном я пока выступаю в одиночном разряде, но так будет, естественно, не очень-то. И долго, 8 утра, начнется круиз-контроль. Ко мне присоединится Артем Моисеев. И сегодня в рамках круиз-контроля мы будем не только о том, что происходит на мурманских дорогах, говорить, но и, как всегда, рассуждать на кое-какую тему. На днях стало известно, что фестиваль «Гольфстрим», спортивный фестиваль «Гольфстрим», а, кстати, году, в этом году ему уже 20 лет исполняется, переименует обратно в «Мурманскую милю». То, собственно, с чего начиналось все в 2006-м. Свое нынешнее название фестиваль получил в 2016-м. Не всем северянам оно пришлось по душе, но как-то за 10 лет вроде бы стерпелось, любилось, и вдруг на тебе опять «Мурманская миля». Но мы сегодня будем говорить не об этом. Мы сегодня хотим спросить, на каких мероприятиях уже в нашей области, состоявшихся в этом летнем сезоне, как спортивных, так и не очень спортивных, вам уже удалось побывать, что запомнилось, понравилось больше всего. Какие областные фестивали соревнования планируете посетить? Вот ту же самую «Мурманскую милю» или «Гольфстрим». А может быть, когда-нибудь и где-нибудь вы были уже в списке участников, а не просто зрителем, который пришел покрутить носом, посмотреть на людей, себя особо не показывая. Вот об этом пишите на стене нашей группы ВК. Вот об этом пишите в наше сообщение сообществу, там же ВК. И через сайт и наше приложение пишите. Кстати говоря, друзья, возвращаясь к основной теме круиз-контроля, а это то, что происходит на мурманских дорогах, дабы не умножать нашу статистику, дабы не попадать в наш эфир, пожалуйста, будьте внимательны сегодня на дорогах, выбирая скоростной режим. На улице и на дороге очень много воды, и аквапланирование – это не та вещь, о которой просто пишут в интернете или пугают водителей. Она вот здесь, вот уже рядом за поворотом. Пожалуйста, осторожнее. Ну и через несколько минут расскажу подробнее о погоде, о сегодняшней, о завтрашней, о том, что там на улице происходит и будет происходить, помимо того, что там много воды.

0: Реклама.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2-1.
4: Против сна. На Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в Мурманске плюс 9 градусов. Это один из самых, скажем так, низких показателей по всей области. Вот, к примеру, в Лавозере плюс 13, в Кандалакше плюс 14, в Апатитах тоже плюс 14. Мало где холоднее сейчас в области, чем в Мурманске. В течение дня облачная погода будет продолжать над нами нависать. Временами дождь. Пока что эти времена, они будут постоянно, где-то до полудня. Надо привыкнуть к тому, что дождь будет почти не прекращаться. Вот только после этой часовой отметки, после полудня, он может ненадолго прекращаться. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 10 до 12 сегодня в течение дня. Кстати говоря, не северный и просто северный, а еще и будет периодически добавляться северо-восточный ветер. Хорошо, что он пока не сильный, 5-8 метров в секунду. На последующие сутки синоптики обещают нам не такие прям страсти. Все будет вполне себе прилично. Вот, например, 12 августа северо-западный умеренный ветер. Ночью только, возможно, небольшой дождь. А день пройдет без существенных осадков. И 12-14, ну и 15-17 уже 13 августа. Это в четверг. Пока что на улице прохладно, мягко говоря, плюс 9. Ну и идет дождь, будет идти до полудня, как минимум, не прекращаясь. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-00-14.

0: «Нежный заряд».
1: Как всегда по утрам, первым делом беремся за книжку. В этой книжке записано много хороших цитат. Не знаю, как насчет вечерних, а вот утренние там совершенно точно имеются. И сегодня в нашей подборке первым номером идет цитата от Харуки Мураками, японского писателя. Если ничего из его творчества вам на глаза не попадалось, я бы рекомендовал. Например, 1Q84. Обе книги, ну там одна является продолжением другой, потрясающая, по-моему, литература. Ну так вот, однажды Харуки Мураками сказал: «Каждое утро, когда я встаю, я смотрю на себя в зеркало и говорю, сегодня будет хороший день». И почти всегда это срабатывает. Берите на вооружение, друзья. Дальше двигаемся вместе с Сергеем Довлатовым. Знаете, друзья, эту фразу я почерпнул. Дело все в том, что в интернете стал распространяться скриншот. В интернете распространяется скриншот с какого-то магазина приложений и свежее обновление приложения «Госуслуги». Я сейчас нисколько не шучу, которое случилось 6 августа. Помимо информации о том, что в этом приложении изменилось и какие ошибки были исправлены, внизу содержит цитату Сергея Довлатова. Разработчики госуслуг нам на что-то намекают. Итак, вот эта цитата. «Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду». Ну, если вы смотрите сейчас в окно, я думаю, что нужно какое-то мужество. Какая-то его небольшая, конечно, часть, чтобы выйти сегодня из дома и смело пойти на остановку общественного транспорта. Ну и, естественно, вам никто, собственно, и не настаивает на том, чтобы вы были настолько мужественны, можно вызвать такси. И еще одна цитата в завершение. И, как всегда, эта цитата, конечно, может быть сначала, на первый взгляд, покажется о чем-то таким остроумным, попыткой схохмить, но, как мне кажется, есть немножечко тут и повод для размышлений, повод подумать. Оскар Уайльд, ирландский писатель, однажды сказал: «Только скучные люди блистают за завтраком». Давайте подумаем над этим. Возможно, и завтрак уже у вас на подходе. И, кстати говоря, как раз к завтраку у меня на подходе рубрика «Полярный эспрессо». Обязательно дождитесь.
0: Нежный заряд. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Smash Beat Real Broken Angel.

0: Реклама. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: «Один против сна».

0: Полярный эспрессо.
1: Почти 7:36 в Мурманске, и пока вы завтракаете, я только говорю о еде. Согласитесь, друзья, частенько мы в своей жизни открывали холодильник на следующий день после того, как сварили борщ, наливали себе этого борщица, разогревали, и он был, кажется, даже вкуснее, чем свежесваренный. И тут многие из нас произносили фразу «настоялся». Так вот, ученые решили, а что там вообще действительно в холодильнике происходит, и действительно ли еда, которая там осталась на сутки, ну, как минимум на ночь, становится вкуснее. Ну, вот такие у них были интересы у ученых из Австралийского университета Дикина. И выяснили они, что миф о том, что еда на следующий день становится вкуснее, частично оказался правдой. Выяснили ученые, что некоторые блюда действительно меняют вкус после ночи в холодильнике, правда, далеко не все. И издание New Scientist, новый ученый, опубликовало их вот это вот исследование. Ну, красивое, конечно, название, и действительно не поспоришь. Это вот такие новые ученые. Раньше электричество открывали, какие-то сверхпроводимость, вот такую какую-то вещь, которая делала невозможным, а точнее, возможным невозможное. Но вот есть новые ученые. Они исследуют, почему еда вкуснее в холодильнике после ночи там становится. Так вот, команда под руководством специалиста по сенсорному восприятию еды Рассел Кист, его зовут, решила проверить популярное кухонное убеждение. Сначала ученые попросили добровольцев назвать блюда, которые, по их мнению, становятся вкуснее на следующий день. В лидеры вышли говяжья лазанья, курица в соусе баттер чикен, дал и яблочный крамбл. Если вы сейчас подумали, что дал? Дал ушел? Нет. Дал – это общее название большой группы блюд из разваренных бобовых, прежде всего чечевицы, нута или различных видов гороха. А все это распространено в кухнях Индии, Непала, Бангладеш и других стран Южной Азии. Это просто для справки. После этого 65 участников пригласили на слепую дегустацию. Для эксперимента использовали одинаковые рецепты, ингредиенты, способы приготовления, хранения. Никто из дегустаторов не знал, пробует ли он свежеприготовленное блюдо или его версию после ночи в холодильнике. Больше всего изменений участники заметили во вкусе того самого дала. Более 80% смогли отличить его от свежей версии. Баттер чикен и яблочный крамбл тоже изменились, а вот лазанью большинство участников не смогли различить. Единственным блюдом, которое действительно получило преимущество после хранения, стала курица

0: соусе Butter Chicken. Почти 64% участников признались, что вчерашняя версия понравилась им больше, то бишь после ночи в холодильнике. В случае с далом, лазаньей и крамблом мнения разделились почти поровну. При этом исследователи отмечают, что ни одно из блюд после хранения не стало менее вкусным. По словам Киста, здесь может играть роль и психология. Если человек заранее уверен, что вчерашняя еда должна быть насыщеннее, это ожидание само по себе способно сделать впечатление ярче. Авторы работы считают, что лучше всего ночь в холодильнике идет сложным блюдом с большим количеством специй, соусов, жиров. За это время вкусы успевают объединиться и стать более гармоничными. Но универсальным это правило, конечно, назвать нельзя. Далеко не каждая еда выигрывает от хранения. Ну и в заключение я еще раз прочитаю вот это замечательное звание Рассела Киста. Специалист по сенсорному восприятию еды. Кажется, я очень поздно узнал о нем. Я думаю, что очень многие люди очень поздно узнали о том, что можно вот так работать. Многие из нас бы захотели именно в этой области развиваться и как-то расти над собой в области сенсорного восприятия еды. В любом случае, желаю вам приятного аппетита, если ваш завтрак протекает прямо в эти самые минуты. Ну и, конечно, готовьтесь к рубрике под названием «Откуда звук?». Заканчивайте с едой и делайте громче приемник. Впрочем, я думаю, он у вас всегда должен быть достаточно громко.
1: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
6: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Swedish House Mafia и Luke Kelly. Happiness is so sad.

0: 7.51 в Мурманске. Самый наш ранний розыгрыш и спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк. Северное сияние» с яркими эмоциями на пейнтбол. Не менее яркие эмоции способен подарить визит в парк животных. И именно этот визит мы прямо сейчас разыгрываем в рубрике «Откуда звук?». Сертификат на посещение парка животных на двоих в качестве приза у нас. И кто сегодня самый первый дозвонился? Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как зовут вас? Артем. Сейчас вот мы ничего не услышали. И еще раз, давайте попытка нам БТУ.
1: Артем.
0: Артем, вот сейчас все хорошо. Артем, постарайтесь так, чтобы вот когда дело до дел дойдет, извините за тавтологию, тоже правильные и по вашему мнению варианты ответа тоже достаточно четко произносить. Итак, прямо сейчас слушаем фрагмент, песня, значит, в кавер-версии, да более знакомый мотив. В этот раз мотив никто не старался переделать. Ваша задача — вспомнить, кто эту песню в оригинале исполнял. Готовы услышать музыку?
1: Да.
0: Музыка звучит.

0: Красиво, легко, воздушно. Но кто это пел в оригинале-то? Артем.
1: Я песенку знаю, а кто ее сделал.
0: Так, смотрите, у меня есть варианты ответа. Всегда можно, я вот могу намекнуть, подмигнуть целыми двумя глазами. Итак, четыре варианта ответа. Это Нелли Фуртадо, это Майли Сайрус, это Элли Голдин или Ариана Гранде. Все равны как на подбор. Красавица.
1: Да, ну, давайте, я не знаю, честно говоря. Давайте второй.
0: Какой вариант?
1: Второй.
0: Майли Сайрус. Очень близко, конечно. Но, увы, ах, это пока неправильный ответ. А телефон-то у нас разрывается, потому что люди-то знают, люди помнят, наверное. Я не знаю, может быть, они тоже какие-то неправильные варианты выберут. Но, тем не менее, телефон реально разрывается. Сейчас попробуй Ах ты! Когда телефон разрывается, друзья, у нас есть сложность с тем, чтобы поймать звонок. Линия перегружена, оказывается. 7.53, музыка звучит, рубрика «Откуда звук» продолжается, и попробуем поймать сейчас. Алло, как зовут вас?
2: Доброе утро, Ольга.
0: Ольга, ну рассказывайте, как вы думаете, кто это пел в оригинале?
2: Ну, давайте предположим четвертый вариант.
0: Четвертый вариант. Ариана Гранде. А у нас был именно под номером 4 такой вариант. Ольга, это неправильный ответ. Желаю вам удачи на вашем пути на работу. Я не знаю, хотя на самом деле на работу, но судя по шуму, который сопровождал Ольгу, Ольга где-то в дороге находится. Нет, это неверный вариант. У нас остались только два. Нелли Фуртадо или Голдин. Алло, доброе утро.
3: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Олег меня зовут.
0: Олег, у вас прям тишина гробовая рядом с вами. Так неожиданно.
3: Я выключил автомобиль.
0: А, это хорошо. Спасибо вам за это отдельное. Ну и как вы думаете, кто это пел в оригинале?
3: Нелли Фуртадо.
0: Нелли Фуртадо, это абсолютно правильный ответ. Вот, пусть сейчас аплодисменты еще помимо музыки звучат. Вот эта вот кавер-версия принадлежит проекту Two Icons. Это продюсер Уильям Эк и вокалистка Сесилия Нюквист. Это все дело в Швеции, значит, базируется. Сделали они такую воздушную, приглушенную акустическую аранжировку и мягкий, чуть меланхоличный вокал Сесилии. Это все очень красиво. Ну а что касается оригинала, 2006 год. Трек дебютировал на скромной 93-й строчке Billboard Hot 100, но спустя 13 недель постепенно по шажочку, продвигаясь вверх, поднялся все-таки на первое место чарта. Случилось это 24 февраля 2007 года, и это был второй сингл Нелли Фуртадо, который покорил вершину американского хит-парада после ее песни «Promiscuous». И одновременно с этим песня вошла в топ-10 чартов более чем двух десятков стран. Буквально. Ну а видео, где Фуртадо исполняет песню «На крыше небоскреба» в Лос-Анджелесе с бэк-вокалом Тимбаленда, принес певице номинацию на Грэмми. Это раз. А во-вторых, спустя годы стал первым ее видео, преодолевшим отметку в миллиард просмотров на YouTube. Что же, победителя поздравляем, никуда. Ни в коем случае с телефонной трубки не пропадайте за эфиром. Я все расскажу, где и как вы сможете получить свой приз. Спонсор рубрики «Аврора Парк Северное Сияние». Хочется адреналина? Собирайте компанию, отправляйтесь на пейнтбол, настоящий природный полигон. Свежий воздух и азарт игры – отличный способ сбросить напряжение и проверить себя на прочность. Стоимость игры – 1300 рублей с человека. myaurora51.ru 911-370-27. Уходим на небольшой рекламный, точнее, музыкальный перерыв. Какая реклама-то в конце часа? В конце часа нужно слушать музыку. Ну и потом, после небольшого рекламного перерыва, здесь будет Артем Моисеев и начнется программа «Круиз-контроль».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Рассчитываемся на первый, второй. Первый.
4: Второй, получается.
3: А, так ты должен был еще сказать, расчет окончен.
4: Расчет окончен. Больше за моей спиной или за моими плечами никого нет.
3: Итак, здесь Артем Моисеев, Вячеслав Каверин. Утреннее шоу «Один против сна» закончилось. Начался круиз-контроль. Спонсор программы ИП «Савинцев» Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Сегодня будем говорить, конечно же, о том, что происходит на мурманских дорогах.
4: Это в первую очередь.
3: Информируйте нас, что там страшно очень или не очень страшно. Я видел просто самые настоящие, как бы это сказать, соревнования по нырянию в лужи. Mm-hmm. То есть просто лужи настолько глубокие на улице Шмидта, вот здесь вот, когда вот заканчивается Коминтерна и переходит плавно Шмидта на перекрестке с Комсомольской, что машина ныряет, и в какой-то момент ее вообще полностью не видно, ее волны скрывают. Вот так вот делать не надо, ребят. Ну, я понимаю, что пешеходов вокруг нет, но есть же еще аквапланирование. Как бы вы не заметили ничего такого?
4: Я заметил. Я каждый раз замечаю, что во время дождя пропадает асфальт. А вода не пропадает. Причем никуда не пропадает.
3: Какую вы?
4: И мы плывем.
3: Наблюдатель, да.
4: Прям очень долго плывем. И я вот думаю, вот те участки, которые отремонтированы в этом году.
3: Да даже ли... в прошлом.
4: Не-не, то, что в прошлом году и где стояла вода в прошлом году, они вновь уже разбиты. Я могу спокойно сказать так за спуск Чиполлино. Там каждый год что-то ремонтируют. Каждый год. Ну и каждый год, где вода стоит, там, где ремонтируют.
3: Где лучшие водопады?
4: У нас на Чиполлино. Вот. Итак, скоро вновь, мне кажется, асфальта не будет. Ну да ладно, что мы
3: сегодня о других водных процедурах говорим.
4: И не только водных, но и беганных.
3: Разные совершенно мероприятия проходят в нашем крае в течение лета. Это бывают и спортивные мероприятия, и не очень спортивные, и гастрономические. Гастроиндустрифест пока еще только впереди. Насколько я помню, в конце августа он намечается.
4: Да, 29 сентября.
3: Я смотрю, ты уже с ложкой уже стоишь.
4: Я уже с ложкой. Я хотел сначала с микрофоном, но не звонят.
3: Не звонят, наверное?
4: Не звонят.
3: Так, готовь ложку.
4: Позвонили такие, а вы вот сможете? Я говорю, смогу. И уже микрофон натирал. Но нет.
3: Тоненьким слоем. Но, видишь.
4: Поеду в другую сторону.
3: Нет, ты поедешь есть. Мы в любом случае сегодня интересуемся, в каких из этих мероприятиях вы уже, ну, не то чтобы поучаствовали, но как минимум как зритель побывали, посмотрели, где вам что понравилось, где что запомнилось. Рассказывайте о летних мурманских фестивалях. Вот, кстати говоря, не совсем о летних, но о мурманских фестивалях. Поводом для сегодняшнего разговора послужила новость о том, что фестиваль «Гольфстрим» снова переименует в «Мурманскую милю». Ты вот помнишь, как все начиналось?
4: Я помню, как все начиналось. И помню вот это название 2000... «Мурманская миля». И бывал на Кольском мосту, и под Кольским мостом.
3: Ну, это к вечеру там многие бывают. В 2006 году он начинался, и для меня достаточно удивительно было узнать, сейчас вот как-то память подостерлась, что первые фестивали «Мурманская миля» проходили в июне, а не в сентябре.
4: Да, это тоже было. Это было летним мероприятием, а потом он начал сдвигаться вот в ту
3: сторону.
4: Первую
3: осеннюю декаду, да.
4: И в этом году он тоже будет осенью, в сентябре.
3: То есть ты уже знаешь, все, тебе уже доложили. Ты опять микрофон
4: натер. Там есть некоторое планирование, насколько мне не изменяет память. И вот становится это известным все ближе к этому числу.
3: Но мы в любом случае будем
4: по крайней мере,
3: конечно,
4: мне.
3: В курсе.
4: Да. Я не тот человек, перед кем отчитывается, там, занят сразу. Так, Артем Геннадьевич. Тут такое, нам когда лучше, 3-го или 8-го поставить? Я говорю, ну давайте, милочки, 3-го.
3: Да, 8-й, тем более пятница.
4: Вот.
3: Хотя не факт.
4: Я не знаю, я просто сейчас много...
3: Я знаю, что на самом деле надо бы уже и вопросы сегодняшние огласить, еще разок напомнить. На каких мероприятиях в нашей области, как спортивных, так и не очень, вам уже удалось побывать в этом году? Что запомнилось, понравилось больше всего? Какие областные фестивали или соревнования планируете посетить? Ну и звонить можно нам по телефону 488-448. Можно писать через сообщение сообществу. Именно. Просто комментарий на стене нашей группы ВК через сайт и приложение. Наша пауэровская фирменная круиз-контроль стартует.

0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Я, кстати говоря, не упоминал, но Артем сегодня в ярко-оранжевой ветровке, и вы не поверите, даже несмотря на сегодняшнюю погоду, он все равно в шортах.
2: Ну, я рассчитываю, что после эфира дождик исчезнет, и можно будет пойти на пробежку.
1: Я тебе сразу скажу, твой расчет не...
2: Расчет окончен.
1: Нет, он не окончен, и дождик тоже не будет окончен после эфира.
2: Ну, вот поэтому я в таком беговом дождевичке накину капюшон и отправлюсь.
1: Ага. Ну ладно. Итак, друзья, сегодня говорим мы о тех людях, которые не просто на пробежку выходят, а участвуют в каких-либо соревнованиях. Возможно, кстати говоря, среди них есть и вы. Спрашиваем у вас, на каких мероприятиях в нашей области, как спортивных, так и не очень, вам уже удалось побывать в этом году? Что запомнилось, понравилось прежде всего? Какие областные фестивали, соревнования планируете только посетить? Я вот, Артем, в этом году с, мне кажется, большим опозданием узнал, что в Умбе летом проводится поморская регата, так называемая. И фестиваль, который все это дело, скажем так, обрамляет, назовем это таким словом, называется «Серебро». Фестиваль поморской регаты в программе, вот как написали про 11 июля в этом году, в программе концертная театрализованная программа «Море зовет, волна поет».
2: Это очень хорошо. А мы такие загораем.
1: Сама регата, гастрономическая ярмарка «Рыбный день, четверг». Вот здесь жаль, что вас, Артем, не было.
2: Согласен.
1: Город мастеров, детская игровая площадка, мастер-классы, соревнования по чистке и засолке рыбы. Вот это что-то новое.
2: Это да. Такие быстро. Килограмм соли. Сюда. Накинул.
1: А что значит, ну, мне бы хотелось на это посмотреть.
2: Ну, мне тоже.
1: Как они соревнования по засолке и чистке?
2: Пока больше вопросов, чем ответов.
1: А в ответы, видимо, надо в следующем году ехать.
2: У нас, на самом деле, наш Кольский полуостров богат на всяческие соревнования и события, которые хотелось бы, и экзотические, спортивные, необыкновенные. Каждый раз что-то придумывается. Вот буквально на прошлой неделе чертоги...
1: Разума,
2: хотелось бы мне сказать. Да нет. Соревнования в Мончегорске на забирание в гору проходили.
1: Взбирание.
2: Взбегание, ну, заползание.
1: У нас есть это тоже. Я просто смотрел.
2: Такое тоже есть.
1: Значит, по интернету показывали, как где-то в Японии проходят люди, бегут в гору, которая предназначена, ну, она перед трамплином находится. Которые прыжки с трамплина, вот в эту гору люди бегут, а потом еще и в сам трамплин забираются. И это, конечно, жесточайшее зрелище, душераздирающее. Там на финише люди уже просто выглядят, ну, лучше бы они марафон пробежали, вот так они вот выглядят. И собственно, они это и говорят. А вы что, а у нас где-то, у нас тоже есть там трамплин? Или что, там просто какая-то гора есть?
2: Просто есть гора Нитис, чертоги Нитиса называется.
1: Ага. Сколько можно сжечь калорий на забеге? Они в этом соревнуются, кто больше калорий сожжет?
2: Ну, это просто интересная статистика. Ага. У нас в Мурманске тоже такое проходило. Несколько лет, ну, закончилось. А вот в Мончегорске продолжают люди взбираться в гору. Также был 10-й фестиваль «Табуретка». И
1: это
2: в этом году,
1: помню.
2: Да, на 10-й фестиваль «Табуретки» я даже не знал об этом. Приехал один из моих любимых исполнителей.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Вот кто у вас оказывается в любимчиках.
2: Ну, не то чтобы прям в любимчиках, но мне очень нравится энергия этого артиста. И тот стиль, в котором он исполняет. Я говорю сейчас про Антоху МС. И вот те люди, которые побывали на концерте, остались в восторге. От того, что происходило. Да, но это...
1: А Антоху спросили, вот как он от табуретки в восторге?
2: Ну, вообще, он сидел и сидел.
1: На табуретке?
2: Ну,
1: я надеюсь.
2: А как оно бывает? Залез на табуретку, пой, читай стихи.
1: В целом-то логично.
2: А тут и песенка подошла. Ну и у нас что? У нас в конце этого месяца нас ожидают профессиональные праздники. Ну, День рыбака.
1: Подожди, День рыбака был.
2: Был. Не, я посмотрел на тебя и вспомнил, что были День рыбака из профессиональных праздников. Потом какие? День строителя, День физкультурника. И во всех этих профессиональных праздниках были свои мероприятия. Там в Кандалакше это спортивные там гиревики ездили, насколько мне помнится.
1: Ничего себе.
2: Да. Впереди нас ожидает день шахтера, день горняка.
1: У нас еще впереди, как я уже сказал, гастро индустрифест и Иман, фестиваль северной культуры Имандра 22-23
2: августа. Вот это плюс ко всему.
1: что надо готовиться. Друзья, сегодня спрашиваем у вас, в каких мероприятиях областных этим летом, а может быть не летом, может быть еще и весной, вы уже успели побывать, поучаствовать в этом году, где успели отметиться, что понравилось, что запомнилось, куда планируете еще в ближайшие недели, оставшиеся от нашего лета. Вот это вот на самом деле явно показывает то, что до конца лета осталось не очень долго. Я показал на окно и то, что там происходит. Пишите об этом на стене нашей группы ВК, пишите через сообщение сообществу, через наше приложение и наш сайт. Рассказы о своих летних впечатлениях, о летних фестивалях и мурманских мероприятиях. Ну, а в качестве автохита будет звучать композиция «Я бегу».
2: Может быть, это и есть про черту Генетиса.
1: Может быть, может быть.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. В павильоне «Мурман-экспо» участники предложат свежий мед и продукты пчеловодства напрямую с пасек, а также колбасы и мясные деликатесы, соленую и копченую рыбу, сыры, соленья, сладости, орехи, сухофрукты для дома и для души, текстиль, одежда, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. Ждем всех на ярмарке с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-экспо», проспект Кольский, 51.
2: Круиз.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ру. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
6: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
7: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
8: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
9: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
10: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
11: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник 32023-75-30-128-20.
2: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Вот всегда такая погода, она ставит под вопрос участие гостей на каком-нибудь фестивале. Вот фестиваль запланировали, вот пошел такой дождь противный, моросящий, такой вот фу, и ты думаешь, ну я как будто и не хочу никуда ехать из дома. И вот, ну что такое?
2: Слушай, ну, это, конечно, хорошо, что ты вспомнил, что у нас сегодня тема обсуждения этого фестиваля, но давай все-таки о погоде поговорим более предметно.
1: Более предметно. Развей-ка, пожалуйста, мои сомнения.
2: Никак я их не смогу развеять.
1: Пожалуйста.
2: Плюс 8. Плюс 8 сейчас в Мурманске. Северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. Ага. Температура понизилась по сравнению с показателями 6 утра. А ветер усилился. И я так смотрю, и дождь особо не ослабевал. Облачная погода в течение всего этого дня. Временами дождь, ветер северно-умеренный, температура воздуха 10-12. Если вам, друзья, этого недостаточно, в ночь со среды на четверг возможны заморозки.
1: Хорошо-то как?
2: Но не у нас. Я имею в виду не у нас. На Северном полюсе. Нет, не у нас. Я имею в виду конкретно в Мурманске, в окрестностях Мурманска. Скорее всего, в Мурмаши, да. Аэропорт не исключены заморозки до минус 1 градуса.
1: Фу, хорошо, что меня не будет на следующей неделе.
2: Не на следующей, это на этой.
1: Хорошо, что я на этой собирался уехать.
2: Ты куда ты от меня вообще?
1: Ну, мы с тобой всего лишь несколько раз встретимся. И пока, до свидания, аривидерчи.
2: Плюс 8 градусов, ветер северо-восточный, 6-10 метров в секунду. Сегодня дождь более или менее постоянный до полудня примерно. Дальше уже местами. Температура воздуха 10-12, это максимум.
0: Круиз-контроль.
2: Пока Артем не уехал, обсуждаем фестивали, на которых вы уже успели побывать. Мы, конечно, имеем в виду именно этот, 2026 год. Но вот Денис делится впечатлениями от гастроиндустрифеста в Никеле. Видимо, одном из прошлогодних. Пишет: очереди за едой, чего-то сверхъестественного в меню нет.
1: А что должно быть интересно сверхъестественным, потому что я несколько раз тоже был на гастроиндустрии-фесте. Ты приходишь, и ты идешь, там, допустим, за какими-то морепродуктами, которые ты, скорее всего...
2: Уже пробовал.
1: Уже, знаешь, как они выглядят. Нет, в чем суть, вот я для себя понял, в чем суть гастрономических фестивалей, ну-ка, в том числе. В одном месте ты можешь попробовать абсолютно разные меню разных заведений в течение всего дня. Такого гастропутешествия в городе у тебя не будет. Там нужно будет с одной точки переходить на другую точку, на одну улицу, на другую улицу, чтобы что-то съесть. А здесь все на одной площади.
2: И главное,
1: здесь
2: чтобы хватило
1: активности, мастер-класса, и ты все это берешь, и там всего этого хватает. Хватает аж до выступления основных хедлайнеров.
2: Кстати, про это Денис тоже пишет. Прокатились по окрестностям, интересно. Что касается звезд, то и в тот раз они выступали вечером. Уже темнеет, возвращаться в Мурманск было пора. В общем, ну такое, резюмирует Денис.
1: Ну, здесь ехать-то всего полтора часа.
2: В смысле, до Никеля полтора часа? Это кто тебе
1: два.
2: Такой?
1: Ну, два. Ну, я ездил же.
2: Не скажи. Ну, не полтора, это
1: ну,
2: точно.
1: Ну, ладно, два часа.
2: Два с половиной.
1: Ну, хорошо, два с половиной часа. Ну, а как вы хотите? Ну, это фестиваль. Ночью и вечером.
2: Совсем вот по-другому экзотика. Же. А заночевать в Никеле? Вот экзотика.
1: Вот
2: это же мечта у них.
1: Конечно.
2: Ночевать в Никеле. Или вот палатку разбить возле Кольской сверхглубокой. Посмотреть, что там оттуда.
1: Ну, это по ночам. Надо до нее еще доехать. До этого пупа земли.
2: Что оттуда по ночам выходит, посмотреть. Мало ли, вдруг что-то выходит.
1: Слушайте, ну если вы хотите увидеть, что что-то где-то выходит по ночам, идите, у нас есть круглосуточный буфет это на долине Юта. Разведьте там палатки, там, знаете, там кто только не выходит.
2: Я подозреваю, туда и входит.
1: Там просто там такие вот... Вы помните, как это казаки возле буфета тоже такого на опушке там что-то черевички искали?
2: Ну, я что-то такое помню очень далекое из детства.
1: Ну, вот плюс-минус то же самое.
2: Я помню еще в фильме «День выборов». Разомкнись, сомкнись, вот это вот все. Друзья, сегодня обсуждаем мероприятие нашей области, проходящее этим летом, и не только этим, а, возможно, и прошлым. И прошедший, и будущий, в каких вы уже поучаствовали, в каких вы планируете поучаствовать, ну, как минимум, посетить в качестве зрителя. Пишите об этом на стене нашей группы ВК, пишите из приложения, и через наш сайт hr.ru тоже можно отправлять сообщения. Не не забывайте и звонить. 488-448, рассказывали, что там на дорогах происходит, потому что на дорогах сегодня очень много воды, погода сегодня оставляет желать лучшего, стекла запотевают. Я вот видел сегодня, как...
1: А этого не пейте.
2: Водитель троллейбуса протирала стекла изнутри, потому что она сидит в кабине, у нее уже ничего там не видно. И обстановка нервная на дорогах.
1: Не
2: может
1: по кайфу.
2: Случиться, может случиться какая-нибудь стыковка. Об этом, обо всем рассказывайте. Угу. Что где в Мурманске творится? 488-448.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас». Разнообразие сортов свежего меда, вкусные продукты, рыбные, колбасные изделия, сыры, соленья, специи, сладости к чаю, орехи, а также домашние принадлежности, товары для здоровья, одежда и аксессуары. Только 5 дней с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
8: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
2: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Трели от проекта Болза и композиция «Магнетик». Можно, кстати говоря, под таким названием какой-нибудь фестиваль придумать в магнетитах. И будет достаточно красиво. Ну, я уже как минимум одну сеть магазинов знаю, которая могла бы его поддержать. Сегодня спрашиваем, на каких мурманских летних мероприятиях вы уже успели побывать в этом сезоне? Куда планируете поехать? Что запомнилось на тех мероприятиях, на которых вы уже побывали? Что понравилось больше всего? Вот Ксюха пишет: очень жаль, что пробег Кола Мурманск по главным улицам города, которому было почти 60 лет, уже не проводят третий год, и про него можно забыть. Так, ну-ка, Артем, вы как человек, который сегодня пришел в специальной беговой ветровке, беговых кроссовках и беговых шортах, вы не чужды этой культуры. Расскажите мне про вот этот забег. Я помню этот забег исключительно в какие-то первые годы жизни в Мурманске. А я здесь с 2006 года. Вот то, что его не проводят всего лишь третий год, для меня открытие, потому что я думал, что его очень давно уже не проводят.
1: Для меня тоже это большое открытие. Я не так близок к беговой культуре, как оказалось.
0: Вот и все. Вот и перестань так рядиться.
1: Ну так я ряженый.
0: Ряженый бегун.
1: Но зато буквально недавно, 1 августа проводили ночной забег в Коле, традиционный пижамный забег.
0: Костюмированный. Кстати, да, нам рассказывал Макс в новостях.
1: Вот. И судя по фотографиям, которые я вижу каждый год, каждый сезон, ребятам, во-первых, везет с погодой, во-вторых, с каждым годом становится все красочнее, и из-за этого становится веселее там, на местах. Я в этом году, к сожалению, не успел доехать из области на
0: него. У вас еще и пижама есть, я так
1: У меня нет пижамы, ну что, у тебя шортики мои, и это что-нибудь сверху такое необычное надел, шляпу из Гарри Поттера надел, и беги.
0: Понятно. Не, в этом году не повезло им с погодой, был дождь.
1: Ну, я говорю по фотографиям, я не следил за погодными условиями именно через прогноз погоды, а вот фотографии все счастливые на них. Может быть, фотограф удалил из альбома все, кто плакал, сидел в сторонке. Все, что я видел, этого было более чем достаточно для меня, чтобы в очередной раз на следующий уже сезон поставить себе галочку «надо обязательно посетить».
0: Слушайте, а вы же периодически ведете какие-то спортивные соревнования, которые связаны с плаванием в ледяной воде Имандры.
1: Да.
0: Как там это
1: называется? X-Waters. И это уже который год проходит в рамках большого водного фестиваля Норникель.
0: И в этом году это уже было или будет?
1: Я сейчас сказал Норникель, там же Кольская ГМК.
0: Вот именно что.
1: Давай. Вот, Кольская, извиняюсь перед
0: еще, тем. Так вот, сейчас, подожди, я тебе камеру включу, извиняться на камеру.
1: Большой водный фестиваль. Давайте вот так это оставим. И да, приезжают со всей России люди. Причем приезжают как из столичных регионов, так и там с востока нашей страны, для того, чтобы здесь проплыть понравившуюся им дистанцию. А дистанции их там было 5. Это 100 метров, 500 метров, 2,5 километра, 10 километров.
0: Ого!
1: Ага, и километр.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, а стиль вольный, да?
1: Да, как хочешь, так и плывешь.
0: Ну, извините меня, да, в 10 километров еще и каким-то стилем, это прямо бы...
1: Стиль панк.

0: в каких стилях вы плаваете.
1: Ну, вот. Там, да, только панк
0: и это
1: возможно.
0: Большое спортивное событие. Ну, и в то же самое время, вот где у нас спортивные события, там сразу же появляются и разные палатки с вкусностями. И там чуть-чуть подальше, по набережной, а в Мончегорске есть красивая набережная, mm-hmm. там есть и гастрономический, можно сказать, фестиваль. То с разными,
1: пока
0: разными...
1: кто-то плавает, остальные...
0: Кто-то ест.
1: Кто-то
0: да.
1: ест. Смотрит на все это дело. Красиво плывут.
0: Да, а потом еще раз, и выступление артиста в конце вечера.
1: Слушайте, ну это, да, это все на святое. Друзья, сегодня интересуемся, на каких мероприятиях в нашей области, как спортивных, так и не очень, вам уже удалось побывать в этом году, что запомнилось, понравилось, какие областные мероприятия или же соревнования планируете посетить, ну и, может быть, где-то вы были в списке участников, а не просто гостей. Пишите об этом на стене нашей группы ВК через приложение и через сайт, а также через сообщение сообщества. ВК. И не забывайте звонить 488-448, в том числе информируя нас о том, что происходит на мурманских дорогах. Мы не забываем про это, не забывайте и вы, где, может быть, уже пробки, где, может быть, уже какие-то ремонтные работы всех задерживают. У нас, собственно, является одним из краеугольных камней бытия. Это укладка асфальта в дождь. Вот, возможно, это все сегодня происходит. Сигнализируйте.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Свежий мед и продукты пчеловодства, продукция монастырей и подворий, рыбные и мясные деликатесы, сыры, соленья, сладости, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон «Мурман-Экспо», Кольский 51. Работаем с 11 утра. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
2: Круиз-контроль.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Пока женщины пели про Манхэттен, мы рассуждали с Артемом за эфиром о мурманских фестивалях. И много, конечно, мы говорим сегодня о гольфстриме. Ну, во-первых, потому что есть повод. Внезапно выяснилось, что со следующего сезона гольфстрим переименуют обратно в Мурманскую милю. По крайней мере, в тех источниках, которые я читал вчера, там было написано, что со следующего сезона его переименуют в Мурманскую милю.
1: Ну, в этом сезоне уже, видимо, весь все баннеры мерч, готовы. Да, все баннеры готовы, все готово, и... Такие, ну, давайте краску, что ли, возьмем, переименуем там, гостим
0: сверху. Но в любом случае, я с удивлением, я еще раз подчеркну, я думал, этот фестиваль начался где-то в 10-х годах прошлого, ну, собственно, нет, все-таки этого столетия, в 10-х годах, а он, оказывается, с 2006 года проводится, и это получается, что впервые он был проведен еще в то время, когда я даже в Мурманске не жил, я приехал сюда в конце июля 2006 года, и, надо сказать, первые мурманские мили проходили в июне, а не в сентябре, как мы уже привыкли. И вот Виталий нам написал, жалко, без каких-либо подробностей, был на первой миле. Вот какие-то ощущения от первой мили, я думаю, что у многих уже поистерлось в памяти, потрепались, так сказать.
1: И нервишки.
0: И нервные окончания, и память уже многое замылило. А вот хотелось бы услышать какие-то впечатления, как было тогда, в 2006-м, и как вот в современности, да, когда фестиваль проходит не в июне, а в сентябре, в первой декаде. Сейчас он изменился. Очень много дополнительных соревнований. Раньше же просто забег проводился через мост. Потому он назывался Мурманская миля. Потому что длина моста примерно плюс-минус там несколько метров. Это одна миля. И, соответственно, люди бегут.
1: Ну и под мостом начали проводить большое количество всяческих
0: увеселений.
1: Увеселений, спортивных увеселений. Там, я помню, и поезд толкали. Да-да, локомотив тянули. Если вы быть до конца уже... Локомотив тянули.
0: Зубами, я надеюсь?
1: Нет, людьми. Люди тянули. Вот, и футбол играли, и волейбол играли. И страйкбол, пейнтбол, вот все там на этих песчаных...
0: Вы плыли через залив, я так помню.
1: Я плыл через залив, да. И я был на... Не могу сказать, что на первом, но на первых... Потому что не заплыл, а первых мурманских милях, первых гольфстримах. И я помню вот эту массовость, это ожидание в кармашках старта. Это было очень классно. И как-то, когда собирается такое большое количество людей, и у всех один путь, один вектор движения, это вот миля в ту сторону, и преодолевается эта миля очень легко и весело. Там люди бегут, там целыми семьями бегут, фотографируются, улыбаются, и это на самом деле такой семейный праздник спорта.
0: И совершенно никому не важно, кто выиграл.
1: Ну, там потом объявляют, конечно же, там поздравляют.
0: Какие-то подсчеты идут.
1: Потому как ребята, которые рассчитывают на победу, они становятся впереди. Там есть же вот эти вот как отсеки. Там первые спортсмены, следующие. И вот кто первый стоит, профессионалы, либо профессионалы-любители, которые стартуют со свистком, там они проносятся эту мурманскую милю за мгновение. Ну, по крайней мере, как для меня.
0: Я думаю, что не меньше 3,5 минут они бегут.
1: Ну, для меня, я говорю, для меня. То я бы... Вот уже на первом бы светофоре остановился, такой, ну, надо передышать, конечно.
0: А ты для чего на пробежке-то вообще бегаешь? Чтобы на первом светофоре останавливаться?
1: Ну, я для этого выхожу, потому что у меня сейчас уже второй светофор.
0: Прогресс имеется. Друзья, я сегодня, есть еще у нас буквально несколько минут для того, чтобы написать. Мы обсуждаем, на каких мероприятиях нашей области, как спортивных, так и не очень, вам уже удалось побывать в этом году, что запомнилось, понравилось больше всего, какие областные фестивали, соревнования планируете посетить. У нас впереди фестиваль Имандрафест, так называемый, в ближайшие, ну, не в самые ближайшие выходные, но 22-23 августа.
1: Через выходные. Но сейчас у нас большое спортивное вело соревнование проходит в долине Уюта. Вот закончится оно к концу этой недели. И там стоит обратить внимание на программу этих соревнований и посмотреть, прийти посмотреть в долину Уюта на старт. Это что-то невообразимое.
0: И, конечно же, гастроиндустрифест, который уже у нас стал привычным явлением в последние выходные лета будет проводиться. Пишите обо всем об этом через наше приложение, наш сайт. И не забывайте писать на нашу группу ВК и через сообщение сообщества.

0: Геннадий меня поправляет и пишет, что ничего подобного. Вот в последний пижамный забег, который был в выходные, да. Ночь с 1 на 2 августа.
1: Ну да, вот 1 числа, я помню, что вот он должен был начаться 1 числа. 1 августа.
0: Тогда это получается это суббота. Ночь с 31 июля на 1 августа. В любом случае, это не важно. Геннадий меня поправляет в том, что дождя не было. Было классно. И прикладывает фотографию. И я вот вспомнил, что мне понравилось больше всего в пижамном забеге, что у него есть подзаголовок такой. «Сон в олимпийскую ночь». Мне кажется, это прикольно придумали.
1: Ну, мы, кстати, с Геннадием пересекались в Петрозаводске на триатлоне.
0: А Геннадий тоже бегает триатлон, как и вы?
1: Ну, он там присутствовал, насколько мне помнится.
0: То есть там же не только бегают, там его и плавают, ну, и педали
1: едут,
0: крутят.
1: И едут, да. И педали крутят, да. Именно. Слушай, вот долго ходили разговоры о забегах в полярный день. Вот именно вот таких красочных, как «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, который проходит исключительно...
0: Там, кстати говоря, весь Питер немножечко, как бы это помягче сказать, ругается.
1: Ругается
0: на эти забеги. Потому что перекрывают очень много улиц, и автомобилистам приходится там рулить, в пробках стоять и так далее. Ну, у нас, конечно, возможно...
1: Перекрывать не так много придется.
0: У нас всего одна улица, Кольский проспект.
1: Ну, одна улица, Кольский проспект, переходящий в проспект Ленина. И вот здесь вот то, что мы читали Ксюхина, комментарии Ксюхи относительно забега Кола Мурманск. Вот можно было бы устроить вот такой забег. Тем более, что в полярный именно
0: полярный
1: день.
0: Ночь. Да, ночной забег. Ну, много, да, действительно, как-то поток машин уже не тот.
1: И у нас есть Ленинградка, по которой можно спокойно объехать и добраться в Мурманске в разные абсолютно места.
0: Ну, там, честно говоря, через Ломоносово.
1: Ну, в общем, это не проблема. Ну, да. И насколько я знаю мурманскую летнюю ночь, если ее можно назвать ночью, то ночью погода зачастую гораздо лучше, согласен. Чем днем.
0: Абсолютно согласен. Особенно этим летом я заметил, весь день какая-то непонятная хмарь, какие-то тучи ходят. Как только ты,
1: собираешься спать, да. И тут солнце такое, а я не сплю.
0: Солнце тебе прямо в окно, и это, да что же это такое? Тебе уже на работу надо скоро вставать, а тут как раз солнышко.
1: Остань в одном глазу. Это уже не сон в олимпийскую ночь. Это уже нечто другое.
0: И это уже предмет совсем другого разговора. Мы с Артемом на сегодня заканчиваем наш круиз-контроль. В любом случае, желаем вам удачи во всех ваших начинаниях и посещениях всевозможных мероприятий.
1: Посещайте больше, чаще и разукрашивайте свою жизнь вот этими мероприятиями.
0: Бегите.
1: Не, ну, у нас на самом деле, это написано на старте любых соревнований.
0: Вот если пижамный забег под заголовок у него и девиз «Сон в олимпийскую ночь», то мурманской миле можно было бы сделать «Бегите, глупцы».
1: Или, а внизу под мостом «Плывите, глупцы». Где играет волейбол пляжный? Играйте, глупцы. Ты видишь, мы можем посадить вообще... Возьмите нас продюсерами любого проекта. Мы с Вячеславом придем, все напишем.
0: Это будет ужасно. Не надо нас брать. Так вот, что мы хотели сказать? Мысль-то какую?
1: Да.
0: Мысль развили мы до того, что в любом случае мероприятий в последние годы понапридумали. Понапроводили столько, что каждый может найти что-то для себя лично. Артем вот побольше, конечно, к воде и к еде. Как-то вот так вот у него сложилось. А кому-то близки именно к воде, но сапы. А кто-то ближе к каким-то забегам.
1: К песку и мячику.
0: Да. В общем, во всем в этом всегда есть возможность принять участие. И это ли не праздник?
1: Ну, совсем скоро будет фестиваль ягоды и грибов. Будут ходить собирать люди. Ну, уже собирают.
0: Ягоды уже есть. Я уже ездил. Оттуда.
1: Я ездил. Морожку первый раз в жизни ел. Вот так уж, чтобы с куста.
0: Ну, вы поэтому в оранжевом?
1: Да.
0: Понятно. Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51, телефон для справок 55 11 33. Угу. Артем, до свидания.
1: До свидания и вам, Вячеслав. До скорых приятных встреч в четверге. Хотел сказать, в сентябре, нет, в четверге.
0: В четверге мы с вами повстречаем. И еще что-нибудь обязательно обсудим. А сегодня миссия Артема выполнена. Впереди «Двое против сна». Скоро здесь появится Катя Новикова.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Лето – уникальное время, когда на прилавках много свежих фруктов и овощей. А еще соседствуют крепкие прошлогодние головки чеснока и сочные, только что собранные молодые луковицы. Какой же чеснок выбрать, если хочется получить максимум пользы для здоровья? Разбираемся в их главных отличиях в программе «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Свежесобранный чеснок привлекает своим мягким вкусом и отсутствием резкого запаха. В нем еще не так много жгучих эфирных масел. Он гораздо бережнее относится к слизистой оболочке желудка, поэтому его легче переносят люди с чувствительным ЖКТ. Также в молодом чесноке содержится ударная доза витамина С. Молодые зубчики и особенно их сочные зеленые перья – это мощнейший источник аскорбиновой кислоты. По ее концентрации свежий чеснок может легко поспорить с цитрусовыми. А еще в нем много аминокислот, биофлавоноидов и легко усвояемых минералов, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом. Главный минус молодого чеснока, он долго не хранится. Его нужно есть здесь и сейчас, желательно в сыром виде в салатах, так как при термообработке его нежная польза быстро улетучивается. А вот старый чеснок – это самая настоящая концентрированная аптечка. Главное сокровище чеснока – аллицин. То самое вещество, которое обладает мощнейшим антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. В зрелом, высушенном чесноке концентрация аллицина и соединений серы достигает своего пика. Именно он эффективнее всего борется с патогенами и поддерживает иммунитет. Опять же, польза для сосудов. Зрелый чеснок содержит больше специфических фитонцидов, которые помогают снижать уровень плохого холестерина, разжижают кровь и укрепляют стенки сосудов. Однако за такую эффективность приходится платить. Старый чеснок гораздо агрессивнее. Он может вызывать изжогу, раздражать желудок, а его ядреный аромат надолго остается с нами. Чтобы немного снизить его жгучесть, обязательно удаляйте из центра зубчика позеленевший проросший росток. Именно он дает основную горечь и резкий запах. Что же в итоге выбрать? А нам все надо, я бы так сказала. Но выбор, конечно, всегда зависит от целей. Если вы хотите зарядить организм витаминами без вреда для желудка и неприятного шлейфа при общении, выбирайте молодой чеснок и смело крошите его вместе с зеленью. Если же вам нужна мощная природная защита от бактерий и поддержка сердечно-сосудистой системы, делайте ставку на зрелый чеснок. А идеальный баланс – совмещать их на столе, пока длится сезон. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: Две минуты с пользой. Двое.

0: 9 часов и 8 минут в Мурманске. Как раз в эти самые минуты появляется в студии Катя Новикова. Катя, здравствуй.
1: Да, всем доброе утро, привет.
0: Я так смотрю, погода не щадит тебя. Ты вот только после отпуска и сразу такие, можно сказать, условия, приближенные к боевым у тебя.
1: Да, совершенно верно. Еще, знаешь, сейчас звонят родители, они находятся сейчас на море. Говорят, мы только что вышли из воды. Вода, конечно, еще теплее, чем вчера. Мы говорим, зачем вы нам все это рассказываете?
0: Ну,
1: для
0: скажи,
1: чего? Мы тоже на море.
0: Мы тоже только что вышли из воды.
1: Практически так и есть.
0: Кто заходит с улицы сегодня в помещение, может сказать, что он только что вышел из воды.
1: Да, но я как-то быстрыми перебежками от машины до офиса добежала, даже зонтик не успела открыть. Дождь-то что, на целый день зарядил, Слав?
0: Ну нет, он до обеда. Я имею в виду сплошной до обеда. А после обеда будет местами.
1: Кратковременный.
0: Ну, типа того. Я знаю, что мне сегодня в голову-то пришло. Очень аккуратненько я вспомнил тот факт, что есть разные мнения, потому что мы живем не в средней полосе России, и уж тем более не где-то там в более южных регионах,

0: октябре.
1: Тоже мы помним. Тоже была такая аномалия. В любом случае, друзья, сегодня никаких аномалий в плане наших каких-то программ. Сегодня у нас все, как и всегда.
0: Все стабильно, да.
1: Все, как и всегда. По вторникам заведено, будет много музыки, будет рассказ о погоде буквально через минут 8-9, а может быть и 10. Рассказ о ситуации на рынке недвижимости Мурманска в программе «Районы, кварталы». Полет на другой конец планеты сегодня, как и всегда, в рубрике «Золото чартов».
0: Полетим туда, где очень тепло.
1: Там прям, честно говоря, чересчур. Ну и, конечно, игра «Фактомат». Узнаем, чем славен день 11 августа, кроме того, что в Мурманске в этот день частенько идет дождь и какая-то непотребная погода.
0: Все, всем доброе утро, друзья.
1: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Аппарат. Мама рада. Охранять нас армата.
0: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
2: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните. 70 18 17.
3: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
4: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
8: Ешь, бодрись!

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Я сегодня с утра, вот сейчас посмотрел, специально заглянул в свой телефон, прошел 1800 шагов, прежде чем дошел до работы. И все, мои башмаки мокрые. Насквозь, я даже вот в сменной обуви сижу
1: это
2: на работе.
1: Это ты откуда? Откуда ты обычно ходишь-то до работы пешком?
2: Сначала до остановки от дома, так. А потом от остановки
1: Егорова?
2: До станции. Да, я
1: да?
2: На Егорова выхожу.
1: Ага, понятно.
2: И с Егорова вот пешком так вот получилось 1800 шагов, и все, за 1800 шагов промокли мои ботинки. Снова плюс 9.
1: Ох.
2: Северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду. В течение дня облачная погода, временами дождь, ветер северный умеренный. Температура воздуха от 10 до 12. Ну, надеюсь, что хотя бы 10 будет. Как-то просидеть весь день в однозначном значении плюса — это достаточно сомнительное удовольствие в начале августа.
1: Слушай, наш студийный термометр показывает и того меньше, плюс 8,3 градуса.
2: Это прям жесть. Я никогда ее таким не видел, пока вот работаю в утреннем эфире. Кстати говоря, синоптики обещают в ближайшем будущем достаточно хорошая температура. Вот, например, 13 августа в четверг будет без существенных осадков день.
1: Так.
2: Температура воздуха ночью, конечно, так себе, 3-5 градусов. Это просто показатели чуть ли не октября. А вот днем 15-17, будем надеяться и верить. Сейчас в городе плюс 9, напомню, и северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Что такое хоумстейджинг и как это работает? Хотите продать свою квартиру на несколько сотен тысяч рублей дороже, не вкладываясь в дорогостоящий ремонт? Вам поможет хоумстейджинг. Как рассказал эксперт программы Константин Минзовский, это метод подготовки недвижимости к продаже, который включает в себя создание привлекательного образа объекта.
3: Вложения, усилия, подготовка однозначно нужны. В нашей задаче, говоря о риэлторской услуге, вот мы привлекая агентов, именно как маркетологов, да, которые готовят этот продукт как товар на рынок, в наши задачи входят в консультирование, поддержка и организация квартиры. Ну, сперва к фотосессии, это первый этап, а второй это уже к визитам. И они, конечно, требуют вложений. Некоторые вещи можно сделать своими силами или очень дешево, или даже бесплатно, но в определенных случаях инвестиции нужны.
2: Чтобы помочь потенциальному покупателю представить, как он будет жить в этой квартире, следует немного потратиться. При хоумстейджинге полноценного ремонта, как правило, не требуется. Достаточно порой перекрасить стены, убраться и переставить мебель. В некоторых случаях необходимо выйти за пределы квартиры.
3: Играет роль подъезд, на него мы можем повлиять. Лифт, площадка. В меньшей степени, наверное, обстановка вокруг дома, там где-то мы в силах, где-то нет, но здесь можно выбрать сезон. Хорошо, когда есть солнце, когда травка зеленеет, или белый снежок рождественский, новогодний. Это другое дело. Поэтому здесь вопрос, где мы можем повлиять. Там, конечно, надо влиять, и однозначно есть такие истории, когда эти изменения, например, в подъезде для продажи делались, а потом это закреплялось как традиция.
2: Как отмечает Константин Винзовский, потенциальные покупатели обращают внимание на многие вещи еще до входа в квартиру.
3: Коврики постелили, когда ты на площадке навел порядок, когда с соседями переговорил, чтобы они убрали обувь, там свои разбитые ботинки, там, да, какие-то ароматные, извините за юмор. Но это все мешает продаже. Люди живут по 20 лет с жвачками с 1995 года и не знают, что их можно выковырить, все это вымыть, алюминий натереть, даже в старом лифте.
2: Как показывает практика, владельцы недвижимости не всегда способны объективно взглянуть на свое жилище и его окружение. И для решения именно этой проблемы нужен взгляд со стороны.
3: Продавая квартиру, надо создать все условия для того, чтобы она выглядела самым лучшим товаром на рынке. И все ее качества, все ключевые уникальности, отличия были на виду, в ярком формате представлены. Для этого надо приложить усилия, задуматься, создать условия. Здесь уже у нас совместный проект с владельцем. Нас надо слушать, и мы делаем, чтобы он больше получил, им всем было хорошо.
2: После того, как объект был тщательно подготовлен, можно установить цену выше рыночной. Разница между предполагаемым и фактическим доходом – это вполне ожидаемый результат проделанной работы. Про хоумстейджинг самой квартиры поговорим в следующем выпуске программы.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки-бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-516-400-678-34.
4: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественная мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются.

0: В маленькое, очень маленькое государство мы сегодня с вами отправляемся. Из необычного в этой стране официально нет вообще городов. Вся его территория на 4 округа делится. Еще там есть подрайоны и деревни. И даже административная столица, название у нее очень красивое, слушайте, Бандар-Сири-Бегаван. Не отдельный город, а совокупность деревень. Вот такая необычная история. Тропические джунгли там повсюду. Более 70% территории сплошные джунгли. Население менее 500 тысяч человек. Говорят там на малайском языке, но все очень даже неплохо знают и английский язык. А ВВП один из самых высоких уровней
1: вообще на душу населения. Человек.
0: Образование, медицина бесплатные. Доходы в основном у них от нефти и газа. Королевством правит султан. Между прочим, уже вот в районе 60 лет. Это больше, чем королева Елизавета.
1: Это царство славного султана.
0: Да,
1: вот так
0: да
1: оно.
0: Они очень, значит, люди скромно отзываются о султане. Ну, потому что чего упоминать, так сказать. Самая большая в мире деревня на воде там еще есть. Более 4000 домов. И между всеми зданиями передвигаться можно только по мостикам или на лодках. Ну, там есть и пожарная часть, и школы, и музеи, и магазины, и кафе. Но все выглядит очень-очень скромно.
1: Слушайте, на самом деле скромно там выглядит...
0: Где мы?
1: Скромно там выглядит вот там те места, где живут, в общем-то...
0: Простые смертные, скажем так. Неприближенные к султану.
1: А дело все в том, что султан этот какое-то время числился самым богатым человеком мира.
0: Да.
1: Ну и официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса, насколько я помню, его дворец, его резиденция этого султана, как самый дорогой, самый большой жилой дворец
0: в мире.
1: Да. Там 1800 комнат.
0: Капец.
1: И несколько сотен ванных.
0: В общем, население этой страны тоже понемножку можно было там заселить. Мы сегодня, друзья, на острове Борнео, если быть конкретнее, то в Брунее.
1: Самый сумасшедший факт об этой стране я вам скажу чуточку позже. Да. А пока будем слушать песню Зейна. Он там сейчас номер один в чарте Apple Music. Love Like This называется эта композиция. Несколько необычная для данного певца манера, потому что он любит баллады все-таки, лиричные композиции.
0: Распился, разыгрался.
1: А тут что-то его начало подбрасывать, видимо. Видимо, кофейку бахнул, и песня получилась достаточно энергичной. Номер один в чарте Apple Music Брунея – Зейн «Love Like This».
2: Золото чарта.

номер один в чарте Apple Music королевства Бруней. Песня Зейна «Love Like This». Обещал я вам буквально пару минут назад самый сумасшедший факт о Брунее, который, ну, лично мне кажется достаточно сумасшедшим. Так вот, этот факт заключается в том, что эта страна разделена на две несоприкасающиеся части. Буквально рассекает Бруней территория соседней Малайзии шириной около 30 километров, так что добраться из одного региона в другой

0: можно только через Малайзию, ну, то бишь, через территорию чужого государства, фактически, либо морем, так вот как-то ню-ню, объехать эту территорию. На мой взгляд, это просто вынос мозга какой-то географический. Заканчиваем рубрику «Золото чертов» и спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
1: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариатор. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
8: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Фактомат.
1: Так, ребята, готовы ли вы? Мы полностью готовы сегодня к тому, чтобы зачитать несколько фактов, касающихся сегодняшней даты. Сегодня 11 августа. Если кто вдруг подумал, что 11 сентября, нет. Вот это август у нас сейчас, знакомьтесь. Вот, и напомним, спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк», «Северное сияние», спеццены на отдых в коттеджах в августе.
2: Есть у нас уже звонок, давайте знакомиться с первым игроком. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Оксана.
2: Мы вас ждали, Оксана. Оксана, доброе утро.
1: Не оставляет попыток. Сейчас будем снова проверять интуицию вашу. Друзья, для тех, кто к нам только что присоединился, Оксана просто пыталась вчера, потерпела неудачу, потому что дала вроде бы нормальное количество правильных ответов, но игрок номер два оказался чуточку прозорливей и подготовился получше. Не только на интуицию понадеялся. Оксана сейчас будет точно так же иметь дело с фактами, которые мы перечисляем. Ну и, соответственно, кое-какие подробности относительно этих фактов. Готовы?
2: Да, давайте пожелаем Оксане удачи. И что, минуты начинаются прямо сейчас.
1: Да, две минутки у нас пошли. По народному календарю сегодня, Оксана, калинник. К этому времени созревала ягода калина. Калинник, ну, в общем-то, с пирогами. Дело было тоже связано. Делали пироги на этот праздник. Да или нет?
3: Да.
1: Да, ягоды заворачивали в ржаное тесто, пекли и жарили.
2: Калинники назывались они.
1: Да. А день белого гриба сегодня. Много белых растет на Кавказе. Грибов.
3: Нет.
1: Да, на самом деле, да. Их там много достаточно. Видите, мы за грибами-то на Кавказ не ходили. А там также он произрастает по всей европейской лесной зоне и в тайге. В 1935 году народный комиссар пищевой промышленности Микоян подписал положение о создании самостоятельного мурманского морского рыбного порта.
2: О, какая дата.
1: Хотя само предприятие образовано годом ранее.
2: Могло быть такое?
3: Да.
2: Да.
1: В июне 34 года, 92 года назад, в 1959 году в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево. В этот день службы предприятия впервые обслужили лайнер Ту-104, который доставил пассажиров из Куйбышева.
2: Или из какого-то другого города.
1: Нет, самолет был из Ленинграда.
2: Ох.
1: В 1973 году в этот день по центральному телевидению начат был показ телефильма «17 мгновений весны». После показа режиссер Татьяна Леознова получила от зрителей 12 мешков писем, прочитала все.
3: Да.
1: Да, это чистая правда, абсолютно верно. В 1998 году в этот день группа The Rolling Stones впервые выступила с концертом в Лужниках. Стадион находится в Санкт-Петербурге.
2: Конечно, где же еще?
3: Да.
1: Лужники в Москве. Запутали мы вас. Виола Дэвис, актриса американская, стала широко известна благодаря сериалу «Во все тяжкие», отмечает сегодня день рождения. Да или нет?
3: Пусть будет да.
1: Нет, она там не снималась. Зато снялась в сериале «Как избежать наказания за убийство» и в фильме «Ограды», за что получила «Оскар», кстати. А, возможно, и нет. Родился Крис Хемсворт, известный по роли скандинавского бога Тора в фильмах по комиксам Marvel.
2: Ну, знаем такого, да.
3: Да пусть будет тоже да.
1: Да, конечно, Крис Хемсворт, это, конечно же.
2: Еще один.
1: А кого же он еще играл, кроме как не Тора? Не Локи же в самом деле.
2: Слава. Ну что, я думаю, что мы плюс-то поставим Оксане, да?
1: За что?
2: За Лужники, которые находятся совсем не в Ленинграде.
1: Ну давай, что уж теперь.
2: Ну, как-то зарвение к победе. Поэтому получается 5 правильных ответов у вас, Оксана, сегодня.
1: А так-то, конечно, результат был ровно такой же, как вчера, 4-4.
2: Ну да. Ну что повторять вчерашнее? Надо что-нибудь новенькое.
1: Прогресс должен быть.
2: Да.
1: Опять же, надо расти над собой. Итак, Оксана, ваш результат 5 правильных, 3 неправильных. Ну и, соответственно, игроку номер 2 придется что-то предпринимать для того, чтобы этот результат одолеть. Ну, если, конечно, он или она захотят выиграть наш приз. А что касается приза, то, напомню, в рамках розыгрыша «Фактомат» мы разыгрываем посещение парка животных на двоих.
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние» — это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки. myaurora51.ru 911-370-27.
1: Ну что, с первым раундом мы закончили. Оксана, не покидайте телефонную линию, запишем ваш номер телефона. Ну и еще раз сыграем через час.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Итак, первая сводка новостей за сегодняшний день. Ровнёхонько 10 показывают часы в нашей студии. Катя Новикова, ваш доклад.
3: Вам слово. Да. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Итак, друзья мои, в Мурманске продолжается дорожная кампания. С этого начнем. Сейчас работы ведутся на 5 объектах. Это улицы Кнеповича, Павлика Морозова, Беринга и 2 участка ремонтируют на улице Гагарина. Объекты эти находятся в высокой степени готовности. Что касается улиц Академика Павлова и Радищева, то там проводят мероприятия по замене подрядчика. Не все так гладко
2: получилось. Самом деле, здесь еще не упомянута улица Копытова, на которой дорожные работы в разгаре. Я не знаю, почему она здесь
3: Подожди,
2: не упомянута.
3: Я сказала о том, что там уже в высокой степени готовности.
2: У нас
3: а
2: до
3: Копытова...
2: высокая.
3: В разгаре. Вообще всего в Мурманской области в текущем году запланировали обновить 161 объект, и общая протяженность, которую, дорог, которую отремонтируют, более 125 километров дорожного полотна. Полностью завершен ямочный ремонт на федеральных трассах Мурманской области. Что касается местных и региональных дорог, то готовность составляет по ямочному ремонту 97%, и уже сданы объекты также на региональных трассах. Например, в направлении Кола-Зверосовхоз и Умба-Кандалакша полностью обновили уже дорогу, все работы завершены. Но больше всего отремонтирована дорога где? Конечно, в столице Заполярья, в Мурманске. 47 участков привели в порядок. Новое асфальтовое покрытие появилось на улицах Шевченко, Наскальной, подтверждаю, Капитана Егорова, Алексея Хлобустова на ледокольном проезде, а также на проезде к сопке Варничной, ну или в народе мы ее как называем «Серпантин-проезд».
2: Вот насчет улицы Капитана Егорова не обратил внимания, потому что там какое-то время, недельки-полторы как минимум, было сделано 85%, и такой кусочек 15-процентный был огорожен, и никаких работ не велось.
3: Там, наверное, какие-то коммуникации проходят.
2: Ну, я не знаю. Ну, в общем, везде был асфальт положен, а вот на этом кусочке нет. И я вот думаю, как же до конца-то доведут?
3: А я буквально пару дней назад видела, что там еще продолжались работы как раз-таки на улице Егорова, и разметка там точно была не нанесена. И, кстати говоря, что касается разметки, например, на Скальной, в районе которой улицы я проживаю, там тоже все отремонтировали, все новенькое, красивенькое, но разметка отсутствует.
2: Вот ты до этого сказала 5 мест в высокой степени готовности, да, но работы продолжаются. А почему не упомянут участок проспекта Кольского от Молодежки до Перекрёстка?
3: А там, наверное, не высокая степень готовности,
2: там
3: Слава.
2: Там высокая. Там единственное, что осталось у них не уложено, это тактильная плитка. И вот эта тактильная плитка там просто лежит, а укладывать ее никто не спешит.
3: Ну, ты видишь, какая погода зарядила. Видимо, ожидают благоприятных погодных условий. В общем, дорожная кампания продолжается. Мы вам продолжаем об этом, конечно же, рассказывать. Управляющие организации до 1 сентября должны устранить все замечания жителей Ленинского округа Мурманска. Это следующая новость выпуска. Специалисты Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области провели профилактический рейд по адресам, по которым поступали жалобы от жителей Ленинского округа. Так, инспекторы посетили дома по улицам Аскольдовцев, Осипенко, Чумбарова-Лучинского, побывали на улице Приморской, набережной Гагарина, Инженерной, Свердлова, Александра Невского, Александрова, Лобова, Челюскинцев, Героев Североморцев, Подстаницкого и Маяковского. Весь Ленинский округ, можно сказать, обошли, объехали. Так вот, в ходе осмотра придомовых территорий общего имущества многоквартирных домов зафиксировано порядка 30 нарушений. Основные проблемы – это разрушение отмостки зданий, ненадлежащее содержание детских, контейнерных площадок, асфальт, поврежденный в дворовых проездах, и неудовлетворительное состояние межпанельных швов, а также повреждение люков выхода на кровлю и ненадлежащее содержание, собственно, самих подъездов. Часть вопросов подробно рассмотрели на оперативном совещании в правительстве накануне. И, как вот подчеркнула первый заместитель губернатора Оксана Демченко, организацию управляющие уже устранили на порядка 18 нарушений. Напомню, порядка 30 было зафиксировано. И сейчас ведутся работы с четкими сроками исполнения. До 1 сентября текущего года основные работы все должны быть завершены. На личном контроле находится предписание на личном контроле Министерства энергетики и ЖКХ. Но я и напомню вам еще раз, что управляющие организации, которые не справляются со своими обязанностями в вашем доме и плохо за уборку следят, и ремонтом, освещением, можно об этом сообщить куда надо.
2: Да конкретно не то, что можно, нужно.
3: В Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области портал ГИС ЖКХ тоже, пожалуйста, к вашим услугам, скажем так.
2: Потому что это же в любом случае на ваши деньги содержится.
3: Слушайте, ну и
2: нужно
3: да.
2: Как-то следить, куда эти деньги уходят.
3: И следить, и напомнить, и показать, и фотографии приложить. Лично я, да, бывает, что приходится прибегать к таким способам.
2: Вот у нас, я, кстати, не знаю, кто за это вообще отвечает. Вот, к сожалению, это ни к какому двору не относится. А какие-то люди, значит, в течение нескольких месяцев выполняли строительные работы, какую-то странную конструкцию построили, примыкающую к торговому центру «Флагман».
3: Черную хотя бы?
2: Нет, синюю.
3: О, разнообразие цветовой.
2: Синюю конструкцию. И для этого они вырыли большую яму сначала, ну, видимо, чтобы фундамент этой конструкции. Вот они эту яму закопали каким-то образом. Конструкция стоит. Остатки этих работ, разбросанный песок, значит, какие-то палеты, какой-то контейнер. Все это по-прежнему продолжает стоять посреди дороги. И никаких работ больше там не ведется.
3: Убираю за собой. Наверное, они не слушали советов мамы и воспитания в свое время.
2: Я не думаю, что это вообще касается каким-то образом каких-то управляющих компаний. Это, скорее всего, имеет отношение непосредственно к организациям, которые находятся внутри этого торгового центра «Флагман». Но вот у меня просто отрыв. И каждый день я обхожу это. Люди вынуждены идти не по тротуару, а выходить на дорогу, на проезжую часть.
3: Так это уже появляется.
2: Это длится с июня. Время середины августа. И когда это закончится? Работы вроде бы завершены, непонятно.
3: Так, срочно обратите внимание, что там за мусор лежит в районе «Флагмана».
2: Да, мы сфотографируем, я уже отправлю куда надо.
3: Практически мы отправили куда надо. Так, друзья мои, ну еще будут новости из сферы ЖКХ. В Мурманске тестируют систему подземного сбора отходов. Называется она «Эко-лифт». И подробнее о проекте рассказал региональный оператор сети «Матик». Это такой вот подземный бункер с гидравлическим приводом. В общем, сверху расположен приемник, люк, куда жители должны выбрасывать пакеты с отходами. А затем этот мусор попадает в бак, который под землей находится. Ну и когда наступает время вывоза, водитель мусоровоза нажимает кнопочку, гидравлика автоматически поднимает контейнер наверх. Ну и, в общем-то, сообщается, что при проектировании техники учитывали северные условия. Она выполнена, ну, то есть вот эта вот техника из антивандальных материалов, имеет усиленную конструкцию и автономную систему пожаротушения даже в случае каких-то там окурков, скажем так, брошенных в так называемый мусоропровод или эколифт, как это называется. Ну и сейчас эколифт проходит проверку, то есть тестирование, и если вот этот пилотный проект признают успешным, то аналогичные точки появятся и во дворах, во многих дворах столицы Заполярья. Портал новости Мурманской области нам об этом сообщает. Ты встречал где-то вот эту вот систему?
2: Видел,
3: я нет еще.
2: Эколифт, знаешь, где находится? С торца от Краеведческого музея. Между зданием Краеведческого музея и следующим зданием, которое на углу...
3: Сберкасса.
2: Да, молодец. Угу. На углу, собственно, улица Володарского и Ленина находится. И вот там я как раз на той остановке сажусь на общественный транспорт, когда с работы, и смотрю, вот это чудо!
3: Симпатично все это дело.
2: Это выглядит очень красиво, футуристично, я бы даже сказал. Там зеленый огонек горит. Говоря о том, что бак еще пока не переполнен.
3: Слушайте, ну вот любопытно, чем дело закончится, если эта система
2: вообще
3: приживется?
2: Надо сказать, что подземное хранение отходов и мусора, вообще подземные баки, это вещь, которая запала в мое сердце и душу. Уж простите, конечно, что такие вещи мне западают. Но когда я впервые увидел такую систему хранения, как бы не хранения, а
3: в Скандинавии,
2: да, в Норвегии. Я в Норвегии увидел, когда ездил к другу, когда он еще учился в городе Нарвик. В Нарвике увидел, как это делается, и думаю, почему у нас так не делают? Непонятно.
3: Тоже северный регион.
2: Сейчас делают так в Санкт-Петербурге, везде.
3: Да,
2: я вот в Сестрорецке бываю в отпуске, в Сестрорецке такая, но там без эколифта. Без эколифта просто утоплен в землю на много метров, на 5, кажется. Такой контейнер специальный, и туда люди бросают. Когда приезжает машина, она краном поднимает это
3: опорожняет. Ой, ну мне кажется, грязи, наверное, потом вокруг собирается.
2: Не знаю. Никогда не видел процесс сбора. Всякий раз это от меня ускользало. Но я хочу сказать, мне кажется, что касается конкретно моего двора, то там люди будут, мне кажется, как тебе это сказать?
3: Ну, как-то безрадостно отнесутся или наоборот,
2: да,
3: не будут пользоваться
2: у нас,
3: этим?
2: У нас, если контейнер закрыт, люди кладут просто сверху мусор.
3: Так надо просто вовремя вывозить. Ну,
2: а
3: слава,
2: эти баки,
3: мы же все это понимаем.
2: А эти баки, они все на крышечку закрываются. Ну. И вот белоручки из Дальней Первомайки ни в коем случае никогда, ни за что, никакую крышку не откроют.
3: Эх, ну ладно, поживем, увидим, пока эта система эколифт проходит тестирование в Мурманске. Ну что, пора заканчивать выпуск новостей. Давайте уже в следующем расскажу вам про Таню Тетрина, которая вошла в список 10 самых удивительных природных мест страны. Наша ассоциация туроператоров России внесла Таню Тетрина в этот список. То есть есть еще куда съездить в августе по нашим уголкам нашего края, где вы еще не бывали, но это уже будет в 12 часов. Выпуск новостей заканчивается. В 12, 14, 16 часов еще больше расскажу вам. А выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустит уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На этом все. Как Катя уже и сказала, в последующие выпуски ждут вас в течение всего дня. Каждые 2 часа будут выходить. Ну и утреннее шоу «Двое против сна» продолжается до 11 утра здесь на 104.5. Держитесь этой волны и вы.
0: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: «Двое против сна». Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Сейчас в городе продолжает идти дождь. Дождь будет идти примерно до часу дня. Вот я сейчас загляну.
2: Не верится в это, не верится. Кажется, что это вообще беспросветная сегодня история за окном. И дождь не закончится никогда.
1: Катя, спокойствие.
2: Будем оптимистично, да?
1: Только спокойствие.
2: Хорошо.
1: Не надо пугать бедных слушателей. Я думаю, что, во-первых, наши слушатели — люди бывалые. Уже всякое видели здесь и в природе, и в погоде. Поэтому знают, что бывает очень внезапно просветы. Вот, например, мы вчера целый день, целое утро говорили.
2: Согласна.
1: О том, что...
2: Дескать, нет надежды.
1: Нет надежды, просветов не будет. И здрасте, я приезжаю домой в 15.00,
2: да,
1: уже солнце светит.
2: Слушай, а ты видел, как вчера невероятное небо было? Невероятный закат. Вообще просто
1: чума. Просто сумасшедшее. Значит, плюс 9. По-прежнему в городе северо-восточный. Ветер 5-10 метров в секунду. Как я уже сказал, дождь примерно до обеда, до 13.00. Ветер северно-умеренный. Температура воздуха в максимуме плюс 10, плюс 12. Ну и что будет завтра? Завтра погода будет намного лучше. Да, собственно, не так уж и сложно сделать природе так, чтобы завтра было лучше. Но об этом в свое время поговорим.
2: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета при заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж, ЗОВ, мебель для жизни.
1: ВКонтакте, кухня и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
0: Двое.

Реклама. Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
2: Двое против сна на «Пауэр-хит-радио».

0: Москвичей. Об этом сообщает начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Она отметила, что имя Алексея остается востребованным у москвичей еще с середины 20 века. В 1956 году оно вошло в десятку самых популярных имен, а в 2026 Алексеями назвали около 375 мальчиков.
1: Да вроде так, не так и много.
0: Ну, вроде бы не так, но давайте сравним с Добрыней.
1: По сравнению с другими, да.
0: Имя Добрыня с января этого года получили около 40 новорожденных.
1: Ты знаешь, у меня тоже есть один знакомый парнишка, его зовут Добрыня.
0: Видишь?
1: И он прямо похож на самого настоящего Добрыню. То есть вот имена, конечно, еще нужно, когда с внешностью соответствует, это прям вообще попадание в точку.
0: В Москве также растет популярность имен из мифов.
1: То
0: с начала 2026 года имя Афина получила 81 девочка, а Одиссеем назвали двух мальчиков.
1: А что же Пенелопой никого не назвали?
0: Ну, это уже как-то звучит не очень на русском языке.
1: Ждала,
0: как мне
1: ждала,
0: кажется. Я просто думаю, а как сокращенно назвать Одиссея? Одиссея.
1: Одя? Оденька.
0: Одя.
1: Дюсечка.
0: Не беси мать. Одя.
1: А отчество какое будет? Одиссеевна.
0: Одиссеевна и Одиссеевич.
1: Ну, слушай, красиво. В этом, наверное, что-то есть. Да, я уже не раз рассказывала о том, что...
0: Пенелопа Одиссеевна.
1: Да. Нет, у меня была учительница по русскому языку и литературе, и мировой художественной культуре Ольга Зевсовна.
0: Серьезно?
1: Ольга Зевсовна, привет вам передаю. Она сейчас в Министерстве образования Мурманской области работает. Да. Ну, говорю, ну, а что, папа Зевс? Она такая, да, мы его Михаилом зовем.
0: Прекрасно.
1: Вот так вот. Так, друзья мои, рынок готовой еды в России прибавил более 18% в 2025 году.
0: Надоело готовить.
1: Да, рынок готовой еды достиг триллиона рублей. Крупнейшим игроком стала компания X5 Retail, вот эта которая. Далее идут Магнит и Вкусвилл на третьем месте. По данным опросов Всероссийского центра общественного мнения, только около половины россиян сейчас питаются исключительно домашней едой. В крупных городах доля потребителей, которые регулярно покупают готовые блюда, еще выше. В Москве, кстати говоря, такой формат использует около 70% жителей.
0: Ну, там некогда
1: причины
0: готовить.
1: Какие? Да. Дефицит времени и сил. Это вот основная причина, 49%. Дальше гедонические запросы идут. Да, потребность поесть здесь
0: глядите-ка.
1: И сейчас в топе. И усталость от кухонной рутины. Боже мой, иногда могу я поддержать в конце учебного года этих людей. Ну и в категории работающие, одинокие, готовая еда востребована больше всего на свете.
0: Вот, кстати говоря, следующий тренд, о котором я расскажу, он как-то еде противоположен. Мода снова решила покачать маятник. Несколько лет назад все говорили о бодипозитиве, разнообразии тел, а теперь на подиумах и в соцсетях снова торжествует это даже не просто худоба.
1: А
0: это
1: что?
0: Экстремальная,
1: ну, это
0: худоба.
1: Жесть,
0: по данным ВОК, в 2025 году 97% образов на 198 модных показах, это более 9000 выходов, достались очень худым моделям.
1: Ну так понятно, дефицит ткани-то на них поменьше надо, чем на всех других остальных нас.
0: Девушки среднего телосложения появлялись лишь примерно в 2% случаев, а моделей плюс сайз было меньше 1%. Параллельно в ТикТок снова набирает популярность сообщество ProAna, где анорексию романтизируют. А фотографии очень худых людей называют thinspo, то есть вдохновением на худобу.
1: Да ну что вы.
0: И здесь начинается самое тревожное. Знаменитости могут худеть совершенно по разным причинам, но публика обычно видит только результат. Ей не интересны причины. Фотографию все более, скажем так, стройного тела. Например, Ариана Гранде. В 2023 году была вынуждена обратиться к поклонникам, просить не обсуждать ее внешность. Она рассказывала, что в период, который многие считали для нее образцом здоровья, сама она в это время принимала антидепрессанты, сочетала их с алкоголем, что, кстати,
1: как
0: нельзя.
1: Какое-то признание вообще, конечно.
0: И находилась на одном из худших этапов жизни. У Беллы Хадид тоже была сложная история. Она рассказывала о расстройствах пищевого поведения, депрессии, тревожности, а в старших классах лекарства от СДВГ подавляли ей аппетит. Внимание! По ее словам, тогда она могла взять на обед всего 3 ягоды малины.
1: Так.
0: Валентина Легкоступова. И стебель сельдерея.
1: Ух.
0: Вот это обед.
1: Интересное сочетание.
0: Но худеют звезды сейчас не только из-за болезней или психологических проблем. В моду прочно вошли препараты для снижения веса. Прежде всего, Оземпик и аналогичные средства. Несколько десятков западных знаменитостей открыто рассказали об их использовании. Например, небезызвестная Серена Уильямс после рождения второго ребенка говорила, что несмотря на веганскую диету, тренировки, 20 тысяч шагов в день, не могла избавиться от лишнего веса.
1: Это уже другое, уже замешано.
0: Ну да,
1: Идея, да.
0: А препарат помог ей сбросить 15 килограммов.
1: Да.
0: А, это все признаются. Илон Маск даже связывал потерю 10 килограммов с интервальным голоданием препаратом с тем же действующим веществом.

0: том, что и Оземпик.
1: Друзья мои, мы напоминаем, все через консультацию с врачами.
0: Это естественно. На самом деле, я с ужасом смотрю на фотографию, что осталось от Шарлиз Терн, что осталось от Арианы Гранде, да. И что я вчера, мне на глаза попалась в фотография Оливии Уайлд. Это просто кошмар.
1: Да.
0: Я не понимаю, зачем? Неужели они не видят то, что видим мы в зеркале? Наверняка видят.
1: В какой-то момент ты начинаешь смотреть на себя под другим немножечко углом. Ну и слушай, давай заканчивать тогда эту рубрику модной заметкой. Крабик для волос.
0: Так.
1: Аксессуар хороший, волосы хорошо держит, но теперь это еще и украшение вашей одежды и сумок. Пользуйтесь классным таким вот приемом. Можно этот крабик на ручку сумки повесить или на лацкан жакета, и уже целая брошка получится. На рубашке, на тонком трикотаже все это будет красиво смотреться, и никто и не подумает, а что ты заколку-то неправильно носишь? Теперь это тренд.
0: Тренд носить крабик.
1: Ну вот, здесь. Видишь, как будто бы брошка.
0: Ну, знаешь, есть еще лайфхак для блогеров. Лайфхак для блогеров. Здесь можно петличный микрофон закреплять. И у тебя и аксессуар, и техническое приспособление для записи, так сказать, стендапа. Все, на этом с рубрикой...
1: Достаточно трендов на сегодня.
0: Да, надо это переварить. С рубрикой «Трендятина» на сегодня покончено. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». После активного дня. Время для полного релакса. Баня из липы с чаном на открытой террасе. Отличный способ перезагрузиться. Вместимость до 12 человек. MyAurora51.ru 911-370-27. Трендятина.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Двое против сна. Бла-бла-бла.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», тур выходного дня для всей семьи.
2: 488-448, телефон в студии Powerhit Radio. Мы готовы с вами поиграть. Второй тур игры «Фактомат».
1: Час назад с нами играла Оксана, дала 5 правильных ответов, 3 неправильных. Мне кажется, достаточно легко можно перебить этот результат более впечатляющим. Например, 6-2, 7-1, 8-0.
2: Оксана второй день нам дозванивается. А что у нас на кону?
1: А на кону у нас посещение парка животных на двоих. И тоже, кстати говоря, можно всей семьей.
2: Это очень
1: Я
2: мило.
1: Заглядывал в погоду на выходные. Угу. Там, конечно, может быть и не слишком солнечно, но при этом тепло, до плюс 17.
2: Отлично.
1: И без дождей.
2: Все, точно всем нужно в парк пообщаться с животными. Доброе утро, кто на связи, как вас зовут?
3: Доброе утро всем, Евгений.
1: Евгений, очень приятно. А, когда-нибудь у вас уже случался опыт игры в «Фактомат»?
3: Да, случался.
1: Ну, значит, уже все вы знаете. Итак, сейчас в течение 2 минут будем перечислять разные факты, касающиеся сегодняшнего дня. Но помимо фактов будут еще некоторые подробности. В этих подробностях можем приврать. Ваша задача — говорить да или нет. Может быть такое или же нет. Верите или не верите. Готовы?
3: Да, готов.
2: Все, удачи вам желаем, Евгений. Поехали.
1: По народному календарю сегодня калинник. Богатый урожай грибов предвещал холодную зиму.
2: Много грибов,
1: да,
2: холодная зима.
1: Да, да. А еще, если много орехов уродилось тоже к суровой зиме. День белого гриба сегодня отмечают. В Древнем Риме белые грибы применяли в косметических целях.
2: Ой, могло такое быть?
3: Да, верю.
1: Да, женщины делали маски для выравнивания и отбеливания кожи. В этот день народный комиссар пищевой промышленности СССР Микоян подписал положение о создании самостоятельного Мурманского морского рыбного порта. Рыбный порт – ровесник Мурманска.
2: Да или нет?
3: Нет, не верю.
1: Нет, конечно, он образован гораздо позже, в 1934 году. В Москве в 1959 году открыт в этот день международный аэропорт Шереметьево. Сейчас он включает в себя 6 пассажирских терминалов и 2 грузовых. 6 и 2.
3: Да, верю.
1: Да, это абсолютная правда, ровно столько. В 1973 году в этот день по центральному телевидению начат показ телефильма «17 мгновений весны». Сценарий написали братья Вайнеры на основе своего одноименного романа.
3: Нет,
2: конечно.
1: Нет, это действительно Юлиан Семенов написал на основе своего романа. В 1998 году группа The Rolling Stones впервые выступила в России с концертом в Лужниках. Солист этой группы Стив Тайлер.
3: Нет, не верю.
1: Нет, Стив поет в группе Aerosmith. Так, у нас еще сегодня именинница Виола Дэвис, американская актриса. Первая темнокожая актриса, получившая тройную корону. Это что? Актерское мастерство. Оскар, Эмми и Тони.
2: Ух.
1: 3 премии.
2: Виола Дэвис.
3: Верю.
1: Да. Это абсолютно так. Она была первой, кто получил темнокожих актрис. И день рождения отмечает Крис Хемсворт, австралийский актер, его брат Лиэм, женат на Майли Сайрус. Лиэм Хемсворт.
3: Нет, не верю.
1: Да вы что ж такое?
2: Евгений, вы откуда это все знаете? Вас вообще не проведешь.
1: Он даже знает, что Лиэм Хемсворт развелся уже с Майли Сайрус.
2: Газету «Жизнь»?
1: Я не знаю. Это уже даже моя бабушка не читает.
2: Вот ты понимаешь. Да, Евгений, 8 из 8 со знаком плюс.
1: Ничего себе. Евгений, вы вот скажите честно, вот вчера у нас второй игрок готовился, а вы готовились? Читали что-нибудь?
3: Нет, нет.
1: Про биографию Криса Хемсворта.
2: Это интуиция у вас.
1: Потрясающе. Я просто, я уже думаю, что я как-то, у меня с интонацией что-то не то. Где-то вот в моей интонации есть слабое место, которое считывает...
2: Вообще нет. Я хорошо слушала, не было такого.
1: Потому что я вот недавно прочитал историю, как Пит Сампрас, ну, точнее, возможно, не Пит Сампрас, я, ну, в общем, 2 соперничающих на корте тенниситы. И один никогда не мог другого обыграть. И он начал смотреть видеозаписи с игрой вот своего соперника. И определил, что когда у того... язык при подаче высунут посередине, он будет подавать по центру корта. Когда вправо
2: себе,
1: и
2: интересно.
1: Так далее. И он начал это использовать и начал выигрывать у него.
2: Вот так-то. И наблюдайте. Вот,
1: возможно, у меня с интонацией тоже где-то язык торчит.
2: На самом деле. Все было абсолютно честно.
1: Так, это, конечно, сокрушительная победа Евгения. Евгений, никуда не пропадайте, за эфиром все расскажем вам. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Тур выходного дня – это комбо эмоций, драйв на квадроциклах, водная прогулка, вкусный обед в кафе и знакомство с хаски и оленями. Идеально для всей семьи. Взрослый билет – 8 тысяч, детский – 5 тысяч. myaurora51.ru 911-370-27. А сейчас слушаем музыку, ну и вернемся уже с песней дня.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: В свете грядущего грибного сезона в Мурманске и его окрестностях, ну, конечно, прежде всего окрестностях, мы решили сегодня послушать песню, которая будет посвящена Дню белого гриба.
2: Сегодня такой праздник отмечается, например, в Древнем Риме белые грибы применялись в косметических целях. Чтобы кожа была белая, женщины вот наносили эту маску из белого гриба.
1: Ну и мы подозреваем, что белый гриб это фактически желанный для любого грибника, поэтому мы желаем вам удачной тихой охоты, не только сегодня, но и вообще в грядущем сезоне. Ну и соответствующая песня звучит «I found you». Я нашла тебя.
2: Все, ваши утренние ведущие Вячеслав Каверин, Екатерина Новикова говорят вам до свидания. Встретимся завтра в 9:00.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене Кольский 27Б и Фролова 24А. Лада Нива Легенд, Лада Гранта и Хавейл Джолион. По версии эксперта Авито Авто, это самые ликвидные автомобили в России сейчас. В частности, внедорожник Лада Нива Легенд за три года теряет в цене всего 3,5%, сохраняя таким образом около 96,5% своей первоначальной стоимости. Самая дешевая модель АвтоВАЗа, Лада Гранта, за те же три года снизится в цене в среднем на 8,6% и находит покупателей на 20-30% быстрее, чем это происходит в среднем по рынку. Быстрее конкурентов продаются и Нивы. Аналогичная закономерность есть в сегменте китайских автомобилей. Так, например, кроссовер Хавейл Джолион за три года подешевеет на 20,4%, меньше, чем все остальные китайцы на российском рынке. Автомобили Хавейл продают в среднем на 22,5% быстрее рынка.
0: Акселератор.
3: Скорость стала главной угрозой на российских дорогах. Ошибки водителей – причина 87% ДТП в России в прошлом году. Больше всего жизни унесли неверный выбор скорости и выезд на встречную полосу, следует из статистики МВД, сообщает «За рулем». Главной проблемой остается несоответствие скорости дорожным и погодным условиям. В прошлом году по этой причине произошло почти 24 тысячи аварий, в которых погибли 3501 человек. На такие ДТП пришлось четверть всех погибших в происшествиях, связанных с ошибками водителей. Речь идет о ситуациях, когда автомобилист не снижает скорость при плохой видимости на скользком покрытии или перед препятствием. Машина теряет устойчивость и может вылететь с дороги. Большинство таких происшествий фиксировали вне населенных пунктов, где выше скорость и тяжелее последствия. Пиковыми месяцами стали июль, август и декабрь, а наиболее аварийными днями – суббота и воскресенье. Второе место по числу погибших занял выезд на встречку. В большинстве случаев это происходило во время необдуманного обгона. При этом более 80% аварий произошли на прямых участках, 90% на горизонтальных, а 68,5% в светлое время суток. Наибольшее число таких ДТП пришлось на пятницу и субботу, а среди месяцев выделялись декабрь, январь и февраль. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. На рынке уже более 20 лет. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа Долина Уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Кажется, мне срочно нужен выходной.
5: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
8: Your number one hit music station.
9: Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноз погоды — доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Самое теплое 11 августа в истории метеонаблюдения Мурманска было зарегистрировано в 1945 году. Тогда термометры показали 28,5 градусов. Ну, а самый холодный день в 11 августа был в 1958-м. 2,6. Сейчас Мурманск пока не может одолеть отметку в плюс 10. В плюс 9 по-прежнему в нашем городе. Но синоптики обещают, что обязательно эта отметка будет достигнута. В плюс 10, плюс 12 они сегодняшней температуре отмерили. Ветер останется северным умеренным, и временами нас будет беспокоить дождь. Ну, правда, пока эти времена не наступают, в том смысле, что он идет непрерывно. Пока еще, но говорят, что после часа дня он подуспокоится и будет идти только время от времени. Будем надеяться. Сейчас в городе, напомню, северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду и плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огранив 314-511-011-2300-14. 104.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. О приемке работ по капитальному ремонту расскажет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.
3: Приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет комиссия, назначаемая представителем рекоператора, в состав которой обязательно включаются непосредственно представители регионального оператора фонда капитального ремонта, организации подрядчика, выполнившего работы, орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, представители управляющей организации и уполномоченные представители собственников жилья, в случае, если проведение капитального ремонта выполняется согласно протоколу общего собрания.
2: Также в состав комиссии включается представитель исполнительного органа власти. В нашем случае это Министерство строительства Мурманской области в части согласования акта приемки, важный момент, от которого зависит оплата за выполненные работы.
3: Оплата за фактически выполненные работы подрядчику выполняется только после подписания акта приемки. Представители жителей чаще всего не участвуют официально в приемках, так как большая часть ремонтов производится не на основании протоколов общего собрания, а на основании утверждения муниципальных краткосрочных планов органам местного самоуправления. Но в случае, если жители все-таки участвуют и уполномочены участвовать в комиссионной приемке работ, то проявляют активную гражданскую позицию, проверяют все, что можно, и даже иногда немножко больше.
2: Добавлю, в этом году в Мурманской области планируется провести 1269 видов строительно-монтажных работ по капремонту 597 домов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Number one.
6: Number one.
5: Hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Hit Radio.

0: Реклама. Мужики, а у вас какой ТВ?
1: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
2: У меня антенна. Каналов маловато.
0: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
3: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
4: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
5: Пам-пам.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
8: The best music. Radio station. 104.5 FM. Pow, pow.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Дополнительно более 20 миллионов рублей выделено на ямочные ремонты в муниципалитетах Мурманской области. Перед Министерством транспорта и дорожного хозяйства поставлена задача проанализировать потребности в таких работах по региону с учетом обращений на портал «Наш Север». Соответствующее поручение дано за счет экономии. Деньги изыскали в дорожном фонде. Региональный Минград в рамках своей программы вместе с муниципалитетами прорабатывает адресно, отметила заместитель губернатора, министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиектова. Основной объем планируют выполнить по городу Мурманску. Дополнительные средства выделены. Задача в благоприятный период сезона сделать все качественно и вовремя завершить ямочные ремонты. В Мурманске 8 домов на проезде Бабикова остались без горячей воды на 4 дня. По данным городских властей, причиной стала авария на тепловых сетях, сообщает Бипорт. Специалисты уже работают на месте. По предварительной оценке, работы планируют завершить к 17 часам 14 августа. Ветхий аварийный дом снесли в Росте на улице Набережной. Это уже 8-й по счету в текущем строительном сезоне. Следующий под демонтаж запланирован дом на улице Адмирала Флота Лобова. Глава города Иван Лебедев отметил, темп взят высокий, задача серьезная – успеть снести 50 аварийных домов в Мурманске и расчистить площадки. Напомню, на прошлой неделе снесли деревяшку на улице Мурманской. Теплоход «Клавдия Еланская» из-за неблагоприятных погодных условий изменит график движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Теплоход отправится из Мурманска 13 августа в 17 часов. В Островной прибудет в 9 утра 14 августа. Обратный рейс запланирован на 14 августа в 18 часов с прибытием в Мурманск 15 августа в 11.00. Возможны дальнейшие уточнения расписания. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
5: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка. Наша рыба. Качественное мороженое. Охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
6: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в Мурманске плюс 9 градусов, ветер дует с северо-востока, скорость его составляет 5-9 метров в секунду. По сообщениям синоптиков, завтра, 12 августа, останется с нами ветер северный, северо-западный и умеренный. Ночью еще вероятен небольшой дождь, день же пройдет без существенных осадков. Это уже приятно. Температура воздуха ночью 5-7 градусов выше нуля, днем 12-14. Напомню, сейчас в городе плюс 9 и северо-восточный ветер 5-9 метров в секунду. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Огрнип 314-511-011-2-00-14.
0: Power Hit Radio.
2: It's Greg, pretty down to earth and...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Реклама.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

This is the radio station. This is Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
6: Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Не так много нужно мурманчанам после сегодняшнего холодного душа, чтобы ощутить, что погода налаживается не только на словах, но и на деле. И завтра мы это ощутим. Ветер останется северным, северо-западным, да, но 3,7 метра в секунду – это немного. Хоть и не безоблачно будет на небе, но солнце мы увидим. Осадков в дневное время не обещается. Ну и температура воздуха от 12 до 14 градусов. Жарой не назовешь, но, как я уже говорил, нам нужно не так и много. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: music.
1: Good music.
0: 104.5 FM. Our hit radio.
1: Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
7: You are listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio. This is

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду

0: и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте Automag 051.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
5: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
4: Почему?
5: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
6: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
0: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
7: Физкульт-привет!
8: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
9: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. It's not everyone. Power. Power.

мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5 «Вечный хит».

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Президент Владимир Путин высоко оценил развитие общественного транспорта в Мурманской области. В формате ВКС президент провел заседание Президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта в Российской Федерации. Участие в заседании принял и губернатор Андрей Чибис. В Мурманской области развивают транспорт с учетом северной арктической специфики. Эти успехи достигаются не только за счет бюджетных вложений, а также других инвестиционных инструментов, отметил президент. Глава региона выступил с рядом предложений, одно из которых касалось расходов перевозчиков на новый транспорт. Кроме того, предложено снять порог бюджетной обеспеченности для арктических регионов, чтобы они могли получить федеральную поддержку. К примеру, это позволит Мурманской области получить федеральные средства для продолжения планомерного снижения возраста парка общественного транспорта, сообщает издание «Мурманский вестник». В Мурманске вводятся временные ограничения на движение, остановку и стоянку автомобилей. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением плановых ремонтных работ на дорогах. Ограничения продлятся до 30 августа. Проезд и парковка полностью запрещены на улице Зеленой. До 31 августа дорожные службы перекроют половину проезжей части на следующих объектах. На улице Траловой, на участке от дома 43 до дома номер 2, на съезде с улицы Шмидта на улицу Траловую, на проспекте Кирова, от примыкания к улице Шмидта на пересечении с улицы Марата. На улице Адмирала Флота Лобова в районе остановки общественного транспорта завод Севмурпуть, а также на улице Пушкинской. Кроме того, проезд будет перекрыт от улицы Софьи Перовской до улицы Пушкинской. Мурманчан просят заранее продумывать маршрут, учитывая ограничения. В Мурманске суд вынес решение о запрете продажи сигарет и вейпа в магазине, расположенном на улице Щербакова. Торговая точка находится в непосредственной близости от школы номер 20, а это незаконно. Нарушение выявили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Эксперты провели выездное обследование. Администрация Мурманска предоставила официальные картографические данные. Расстояние от входной группы табачного магазина до ближайшей точки границы школы составило всего 76,5 метра. Между тем, по закону, розничная торговля такими товарами запрещена в радиусе не менее 100 метров от образовательных учреждений, сообщает портал «Новости Мурманской области». Таня Тетрина вошла в список из 10 самых удивительных природных мест страны. Ассоциация туроператоров России включила историко-этнографический комплекс в список впечатляющих природных мест. Уникальный музей под открытым небом расположен на берегу Белого моря в 23 километрах от Умбы. И сегодня это единственная в мире полностью воссозданная поморская деревня. Силами историка Александра Комарова Таня восстановлена на прежнем месте максимально достоверно. Перед поездкой туда следует обратить внимание на график приливов и отливов. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

на 104.5 играет прямо сейчас. Вообще, это Power Your Day, программа с вашими заявками, приветами, поздравлениями. Еще одна новинка будет в этом часе обязательно, а все остальное время музыкально можете занять

0: Your Day. Не зависай. Обороты набирай. Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
3: Физкульт, привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
7: название треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
7: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
7: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Еще в полдень 9 градусов со знаком плюс было зафиксировано в Мурманске. И, возможно, ближе к вечеру еще пару градусов прибавим. Будет плюс 11 итого. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. И всегда в погоде нас интересует не только температура, но еще и ветер. Направление его и скорость. А мы знаем, это решает, причем не только зимой. Ветер северо-восточный, не южный, друзья. Северо-восточный 5 в порывах до 9 метров в секунду. Не то, что очень-очень сильный. И в итоге получается, если плюс 9, и вот этот ветер, по ощущениям, где-то плюс 8, плюс 7 градусов. Итак, до плюс 11 сегодня ближе к вечеру. И вроде основная часть дождя подошла к концу. Просто облачно до конца дня. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

еще ведущих прибавится, и от этого разнообразия некуда будет деться. Заказывайте, пожалуйста, песни, но помните, я полтора месяца босиком по газону зеленому ходила, ни о чем не думала, слушала в основном Антошка и Картошка, поэтому если будете песни заказывать, точнее, когда будете их заказывать, пожалуйста, не пишите. Нам, пожалуйста, вот эту про воздух или вот эту, где кто-то крякает, прям целое название, потому что я за полтора месяца из головы все музыкальное с Power подрастрепала. Так что конкретно пишите, конкретно поставим

0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
6: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
7: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
6: Внимание! Правильный ответ.
8: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
9: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
6: Вот это CityLink!
10: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
11: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023 75 300 128 20.
0: Power.

0: до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: В душе и в машине все мы певцы. А Автохит на Power Hit Radio.

0: Power Unity. Сила твоего дня.
1: Усилимся благодаря вашим музыкальным заявочкам. Жена Стройбата, она же домохозяйка в отпуске сейчас в Литве. Привет всем шлет, передает. И хотела бы услышать «Spin Me Slowly» от Гриффин и Джули Чорч.

0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону. Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас Армата.
3: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
4: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
5: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Сады Севера в Мурманске. Выращено для северного климата.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
0: Power Your

не можем противиться всему, потому что Тувелу и Стромае, ну, такой интересный дуэт. Стройбат в отпуске, кстати. Привет всем, кто на

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Если села батарейка, Power Your Day.

0: Йодей. Не зависай, обороты набирай.
1: Да, зависай, даже не думайте. Новый час, Power Your Day. Меня зовут Юлия Ряшкина. В этом часе две новинки. В этом часе автохит. Снова две. Две минуты с пользой. И столько ваших заявок, приветов и поздравлений, сколько сможем вместить.

двадцатка, но это не повод, услышав новинку или что-нибудь обновленное старенькое на 104.5, не взять в руки смартфон и не расставить нужное количество.

0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
4: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
5: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». sever.sk-skandinavia.ru.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
7: Да, будем собирать коктейль. Ну, пишите, пожалуйста, звоните, заказывайте. Привет тоже можно передавать. И я-то Power не брала в отпуск свой, потому что для меня Power — это работа.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Обещанные дополнительные нам градусы в полдень добежали до нас. И теперь в Мурманске плюс 11, а не плюс 9, как было. Спонсор прогноза погоды ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов Мурманск». Только до конца лета два подарка при заказе кухни Ленина 27А, второй этаж. С ветром все по-прежнему, он северо-восточный, до 9 метров в секунду, что говорит главный синоптик про ближайшие дни. Завтра влияние циклона, принесшего нам обильные осадки, сегодня с утра было, будет ослабевать. И в отдельных районах все-таки ожидаются дожди, ночью на востоке области сильные, местами порывистые северо-западные ветры. А температура воздуха завтра в дневные часы составит уже до плюс 15 градусов. А 13-14 августа все еще больше поменяется из-за малоградиентного барического поля, которое будет определять погоду нашу и в этот период. Послезавтра и послепослезавтра местами пройдут небольшие, но все-таки дождички. Днем температура уже будет до плюс 18. Но сегодня плюс 11, скорее всего, наш предел. Радует, что дальше облачность вроде без осадков. Спонсор прогноза погоды – белорусские кухни и корпусная мебель «Зов». Внимание, летняя комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. «Зов. Мебель для жизни». Ленина 27А, второй этаж, ВКонтакте, кухни и корпусная мебель «Зов. Мурманск».
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Power Yodei. Много энергии и ни одной лишней калории. Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Аппарат. И мама рада. Охраняет нас армата.
5: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Лето – уникальное время, когда на прилавках много свежих фруктов и овощей. А еще соседствуют крепкие прошлогодние головки чеснока и сочные, только что собранные молодые луковицы. Какой же чеснок выбрать, если хочется получить максимум пользы для здоровья? Разбираемся в их главных отличиях в программе «2 минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Свежесобранный чеснок привлекает своим мягким вкусом и отсутствием резкого запаха. В нем еще не так много жгучих эфирных масел. Он гораздо бережнее относится к слизистой оболочке желудка, поэтому его легче переносят люди с чувствительным ЖКТ. Также в молодом чесноке содержится ударная доза витамина С. Молодые зубчики и особенно их сочные зеленые перья – это мощнейший источник аскорбиновой кислоты. По ее концентрации свежий чеснок может легко поспорить с цитрусовыми. А еще в нем много аминокислот, биофлавоноидов и легко усвояемых минералов, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом. Главный минус молодого чеснока – он долго не хранится. Его нужно есть здесь и сейчас, желательно в сыром виде в салатах, так как при термообработке его нежная польза быстро улетучивается. А вот старый чеснок – это самая настоящая концентрированная аптечка. Главное сокровище чеснока – алицин. То самое вещество, которое обладает мощнейшим антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. В зрелом, высушенном чесноке концентрация алицина и соединений серы достигает своего пика. Именно он эффективнее всего борется с патогенами и поддерживает иммунитет. Опять же, польза для сосудов. Зрелый чеснок содержит больше специфических фитонцидов, которые помогают снижать уровень плохого холестерина, разжижают кровь и укрепляют стенки сосудов. Однако за такую эффективность приходится платить. Старый чеснок гораздо агрессивнее. Он может вызывать изжогу, раздражать желудок, а его ядреный аромат надолго остается с нами. Чтобы немного снизить его жгучесть, обязательно удаляйте из центра зубчика позеленевший проросший росток. Именно он дает основную горечь и резкий запах. Что же в итоге выбрать? А нам все надо, я бы так сказала. Но выбор, конечно, всегда зависит от целей. Если вы хотите зарядить организм витаминами без вреда для желудка и неприятного шлейфа при общении, выбирайте молодой чеснок и смело крошите его вместе с зеленью. Если же вам нужна мощная природная защита от бактерий и поддержка сердечно-сосудистой системы, делайте ставку на зрелый чеснок. А идеальный баланс – совмещать их на столе, пока длится сезон. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо» мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
1: 2 минуты с пользой. Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

спонсор рубрики ОНО – ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Послушаем мы с вами Ларис, которая себя позиционирует как человек, международный исполнительница с колоритом при этом латиноамериканским. В 2014-м давным-давно вышел у нее дебютный трек «Его-то и предлагаю вспомнить».

«Осень» – дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

0: интересуется, вещание после вчерашней аварии наладили ли? А то в Ленинском, продолжает Никита, все так же с легкой хрипотцой передаете. Ну, возможно, это хрипотца от Эдди Суимса. Вообще, работы прямо сейчас идут вовсю.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариатор. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Your husband is coming.
1: This is Power Your Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске отремонтируют более 20 километров дорог. На оперативном совещании в правительстве региона сообщили, что дорожная компания в этом году охватит 47 объектов уличной дорожной сети. Количество участников удалось увеличить за счет экономии после закупочных процедур. Работы финансируются из областного дорожного фонда, а также в рамках нацпроекта. На 31 объекте работы уже в активной фазе. Там укладывают асфальт на проезжих частях и тротуарах, монтируют тактильную плитку, устанавливают искусственные неровности. В Мурманске планируют снести 50 аварийных домов. Накануне очередной ветхий дом снесли в Росте на улице Набережной. Это уже 8-й по счету в текущем строительном сезоне. Снос деревяшек продолжается во всех районах нашего города. Следующим под демонтаж запланирован один из домов на улице Адмирала Флота Лобова. Глава города Иван Лебедев отметил, темп взят высокий, но и задача серьезная. До холодов успеть снести 50 аварийных домов и расчистить площадки. Напомню, на прошлой неделе снесли деревяшку на улице Мурманской. В Мурманске восстанавливают газоны на улице Полярные Зори и проспекте Героев Североморцев. Там провели рекультивацию земель и посадили декоративную траву. Перед посадкой почву подготовили, добавили плодородного грунта, выровняли поверхность земли и посеяли газонную траву. В течение нескольких недель при благоприятных погодных условиях трава взойдет. Администрация города просит жителей не сокращать пути через газоны, сообщает «Вечерний Мурманск». Премьеру спектакля «Лилия и крокодилы» представит Мурманский драмтеатр. Пьесу написали артисты театра Александр Покатнев и Юрий Луговых. Спектакль о девочке Лилии, для которой игрушки становятся настоящими друзьями. Воображение помогает ей справиться с различными страхами и семейными проблемами. Постановка будет в двух вариантах с разным актерским составом, ориентирована на зрителей разного возраста. Премьера состоится в октябре, когда драмтеатр откроет 88-й творческий сезон. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

посидим. Давайте-ка розыгрыш летнего сборника устроим. Вопрос придумала. Касаемо этой песни. Слушайте пока, вдохновляйтесь. Скоро озвучу, будете звонить.

когда слушаю «Shallow It's You». Итак, вопрос, друзья, если тоже хотите улыбаться, по крайней мере, до конца лета, ведь разыгрываем летний сборник. Вопрос у меня про того диджея, который сие сотворил. Настоящее имя его интересует, и есть варианты. Имя необычное. Джо Питер, вариант первый. Джо Бостон, вариант второй.

0: Power Journey. Сила твоего дня.
1: Звонить еще можно, вы не переживайте, сборников у нас тоже громадье. Мы подготовились хорошенечко, и, надеюсь, ваша подготовка будет ничуть не хуже. Смотрите, что главное в сборнике Summer Power. Главное, что выиграв его однажды, вы

поступает к нам от Степана. Говорит, сегодня день очень важный. В 1845 году был выпущен первый российский магистральный паровоз серии «Б», который впоследствии на постоянной основе стал использоваться на линии СПБ «Москва». Поэтому в честь всех рожденных летом послушаем «Summer Sun». Спасибо, Степан.

0: Йодей. Сервис моментальных поздравлений. Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора Парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Счет в вашу пользу.
1: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
3: Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
4: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
5: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
6: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
6: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и
8: 18.00. Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Заглянула туда подальше в прогнозы. Вроде солнышко и какие-нибудь там плюс 15, плюс 17 суперкомфортные от нас неподалеку. Но не сегодня, конечно. Спонсор прогноз погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Плюс 11 сейчас, и это наш максимум, обещанный на сегодня. Возможно, некоторое количество капель еще покажется, часов так 8, может быть 9, но незначительно по сравнению с тем, что было. Ветер северный, северо-восточный, 3 в порывах до 6 метров в секунду, тоже особо погода не делает, поэтому и по факту плюс 11 по ощущениям, тоже практически плюс 11. Сегодня облачно, а вот завтра солнышко будет с нами, и завтра уже до плюс 13-14 обещано. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобили 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

Володя каждый час подстраивает волну, чтобы точно быть на 104,5. Продолжайте в том же духе, тем более, что сейчас будет новинка, а потом ATB, все, как вы, Володя, хотели.

0: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru. Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. Если выжат как лимон...

0: Аня, кстати, на первый час вечернего эфира я тоже с вами остаюсь в вечернем круиз-контроле. Будем выяснять, как бы нам получше добраться домой.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

0: Если села батарейка, Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Опять интернет глючит.
4: Там как пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это Ситилинк!
9: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: кто хотел что-то сказать с Power Your Day, но не торопился, и времечко уже подходит к завершению программы. Сейчас послушаем кое-что про капремонт, потом будет еще пару минут на исполнение ваших музыкальных мечтаний.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. О приемке работ по капитальному ремонту расскажет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.
4: Приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет комиссия, назначаемая представителем рекоператора, в состав которой обязательно включаются непосредственно представители регионального оператора фонда капитального ремонта, организации подрядчика, выполнившего работы, орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, представители управляющей организации и уполномоченные представители собственников жилья, в случае, если проведение капитального ремонта выполняется согласно протоколу общего собрания.
3: Также в состав комиссии включается представитель исполнительного органа власти. В нашем случае это Министерство строительства Мурманской области в части согласования акта приемки. Важный момент, от которого зависит оплата за выполненные работы.
4: Оплата за фактически выполненные работы подрядчику выполняется только после подписания акта приемки. Представители жителей чаще всего не участвуют официально в приемках, так как большая часть ремонтов производится не на основании протоколов общего собрания, а на основании утверждения муниципальных краткосрочных планов органам местного самоуправления. Но в случае, если жители все-таки участвуют и уполномочены участвовать в комиссионной приемке работ, то проявляют активную гражданскую позицию, проверяют все, что можно, и даже иногда немножко больше.
3: Добавлю, в этом году в Мурманской области планируется провести 1269 видов строительно-монтажных работ по капремонту 597 домов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей.
2: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
5: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
2: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Ну что ж, дорожное актуальное, сообщайте, пожалуйста. Меня зовут Юлия Решкина, спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27.

уже середина августа, так что недолго полноценных эфиров ждать осталось. Если есть какие-то мысли ценные, излагайте сейчас. Но в основном дороги. Дороги интересуют. Если люк где открытый, а ли ремонт новый, сообщайте.

0: пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Если не только после работы слушаете Power Hit Radio, но и во время работы тоже, то, наверное, не пропустили новости. В 14 часов рассказывала Катя про то, что будут ремонты новенькие у нас действительно с сегодняшнего дня, с 11 августа. Семь улиц частично перекроют из-за этих ремонтов до конца 30 августа сегодняшнего дня. Перечислю, где же это все будет. На улице Зеленой, в районе домов 39, домов 56, корпус 1 и 56, корпус 2. А на улице Траловой, а на съезде с улицы Шмидта на улицу Траловую. А на улице Адмирала Флота Лобова, в районе остановки общественного транспорта завод Севморпуть. На улице Пушкинской, на проезде Николая Кононова. Где, спросите вы? А это от улицы Софьи Перовской до улицы Пушкинской, собственно.
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442. Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Информация для тех, кто замерз, очень недоволен погодой. У Мурманска, знаете ли, есть еще и южная часть области, Бумби. Вот, например, сегодня было до плюс 15 градусов, и столица Заполярья завтрашнего дня бросится Умбу догонять. Вроде как будет солнышко, хоть с облаками иногда, но уже без осадков, как вчера и сегодня. До плюс 13-14 завтра и послезавтра ветер тоже должен сменить свое направление, хотя бы чуть-чуть отвернуться от вот этого северо-восточного, который нам не нравится, от которого нам холодно. И с завтрашнего дня, с 12 августа, потепление мы все-таки ждем. Что касается дня сегодняшнего, осадков больших не ожидают. Облака все еще с нами и где-то до плюс 11.
0: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Я сегодня прочитала, что люди делятся на другие две категории, и там все зависит от возраста и мира восприятия. Мол, две радости в жизни человека всего. Когда мы молоды, наша радость быстрее выйти из дома, а ближе к старости

0: забрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser RAV4 и Highlander, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail, Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto с вами уже больше 20 лет. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелем захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
7: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарни. 32023-75-00-128-20.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: МВД еще предстоит модернизировать свои информационные ресурсы. Предполагается, что камера будет фиксировать проезд автомобиля, после чего его государственный номер автоматически проверят по базе страховых. Если действующего полиса в системе не окажется, информация о нарушении может стать основанием для оформления штрафа. Представители страховых компаний считают, что автоматический контроль следует вводить одновременно по всей стране, не разделяя запуск на отдельные регионы. Вместе с тем, решение о немедленном начислении штрафов пока окончательно не подтверждено. Сначала участникам проекта предстоит убедиться в корректности обмена данных.
1: Акселератор.
0: Новый Hyundai Tucson чуть не сгорел на альпийском тесте. Жесткие испытания вскрыли слабое место тормозов. Прототип кроссовера 27 года, замеченный в альпийских Альпах, едва не лишился передних колес из-за перегрева тормозной системы во время буксировки прицепа в горах. От высокой температуры сначала задымился, а затем воспламенился передний тормозной механизм. Машинам сопровождения пришлось залить очаг возгорания всеми имеющимися огнетушителями, но жара успела передаться на колеса. В результате обе передние шины лопнули одна за другой. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, трейд-ин, выкуп авто, кредит, Фролова 24А и Кольский 27Б. Кредит предоставляет КПК, ПМОВК. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
0: Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б и Фролова 24А 25-25-50. Меня зовут Юлия Ряшкина. Всем пока!
1: На часах Мурманска 18:00. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. Что такое хоумстейджинг и как это работает? Хотите продать свою квартиру на несколько сотен тысяч рублей дороже, не вкладываясь в дорогостоящий ремонт? Вам поможет хоумстейджинг. Как рассказал эксперт программы Константин Минзовский, это метод подготовки недвижимости к продаже, который включает в себя создание привлекательного образа объекта.
5: Вложения, усилия, подготовка однозначно нужны. В нашей задаче, говоря о риэлторской услуге, вот мы привлекая агентов, именно как маркетологов, да, которые готовят этот продукт как товар на рынок, в наши задачи входит в консультирование, поддержка и организация квартиры. Ну, сперва к фотосессии, это первый этап, а второй – это уже к визитам. И они, конечно, требуют вложений. Некоторые вещи можно сделать своими силами или очень дешево, или даже бесплатно. Но в определенных случаях инвестиции нужны.
4: Чтобы помочь потенциальному покупателю представить, как он будет жить в этой квартире, следует немного потратиться. При хоумстейджинге полноценного ремонта, как правило, не требуется. Достаточно порой перекрасить стены, убраться и переставить мебель. В некоторых случаях необходимо выйти за пределы квартиры.
5: Играет роль подъезд, на него мы можем повлиять. Лифт, площадка. В меньшей степени, наверное, обстановка вокруг дома, там где-то мы в силах, где-то нет. Но здесь можно выбрать сезон. Хорошо, когда есть солнце, когда травка зеленеет. Или белый снежок рождественский, новогодний. Это другое дело. Поэтому здесь вопрос, где мы можем повлиять. Там, конечно, надо влиять. И однозначно есть такие истории, когда эти изменения, например, в подъезде для продажи делались, а потом это закреплялось как традиция.
4: Как отмечает Константин Винзовский, потенциальные покупатели обращают внимание на многие вещи еще до входа в квартиру.
5: Коврики постелили, когда ты на площадке навел порядок, когда с соседями переговорили, говорил, чтобы они убрали обувь, там свои разбитые ботинки, там, да, какие-то ароматные, извините за юмор. Но это все мешает продаже. Люди живут по 20 лет с жвачками с 1995 года и не знают, что их можно выковырить, все это вымыть, алюминий натереть, даже в старом лифте.
4: Как показывает практика, владельцы недвижимости не всегда способны объективно взглянуть на свое жилище и его окружение. И для решения именно этой проблемы нужен взгляд со стороны.
5: Продавая квартиру, надо создать все условия для того, чтобы она выглядела самым лучшим товаром на рынке. И все ее качества, все ключевые уникальности, отличия были на виду, в ярком формате представлены. Для этого надо приложить усилия, задуматься, создать условия. Здесь уже у нас совместный проект с владельцем. Нас надо слушать, и мы делаем, чтобы он больше получил, им всем было хорошо.
4: После того, как объект был тщательно подготовлен, можно установить цену выше рыночной. Разница между предполагаемым и фактическим доходом – это вполне ожидаемый результат проделанной работы. Про хоумстейджинг самой квартиры поговорим в следующем выпуске программы.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

Every day. Every hour. New and fresh music. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
7: Best music. Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Не так много нужно мурманчанам после сегодняшнего холодного душа, чтобы ощутить, что погода налаживается не только на словах, но и на деле. И завтра мы это ощутим. Ветер останется северным, северо-западным, да, но 3,7 метра в секунду. Это немного. Хоть и не безоблачно будет на небе, но солнце мы увидим. Осадков в дневное время не обещается. Ну и температура воздуха от 12 до 14 градусов. Жарой не назовешь, но, как я уже говорил, нам нужно не так и много. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет-сити-линк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
6: Звоните 707-105.
7: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
8: Okay, here we go. Power Heat Radio.
9: It's great. Pretty down to earth and...

0: Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт «Брусникино.ком».
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Сегодня мы оказались в очень необычном месте. Эта страна разделена на две несоприкасающиеся части. Их буквально рассекает территория соседней Малайзии шириной около 30 километров. Так что добраться из одного региона в другой можно только через чужую землю или морем. Более 80% территории этой страны покрыта густыми тропическими лесами. Климат здесь экваториальный, влажность держится в районе 80%, а температура почти круглый год стабильно держится на отметке 27-29 градусов с сезонными муссонными ливнями и грозами. Местная кухня – удивительный микс малайских, китайских, индийских и арабских традиций. Рис здесь подают буквально совсем – с бобами, рыбой, морепродуктами. А вот алкоголь под строжайшим запретом с 1991 года, ведь страной управляет абсолютный монарх-султан, совмещающий посты главы государства, премьер-министра и министра обороны. Кстати, о монархии и его резиденции – дворец с почти 1800 комнатами и парой сотен ванных – официально признан Книгой рекордов Гиннесса самым большим в мире жилым дворцом. Итак, сегодня мы в гостях у Брунея. Чарт сервиса Apple Music в Брунее прямо сейчас возглавляет Зейн с треком Love Like This. Получился этот трек танцевальным, и стал он заметным поворотом от привычного лирического звучания его старых хитов вроде Pillow Talk. И недаром сами продюсеры называют эту композицию большими переменами в карьере артиста. Слушаем Зейн Love Like This, номер один в Apple Music Брунея.

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. 104.5 FM. Get the hits.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина 27А, второй этаж. Не так много нужно мурманчанам после сегодняшнего холодного душа, чтобы ощутить, что погода налаживается не только на словах, но и на деле. И завтра мы это ощутим. Ветер останется северным, северо-западным, да, но 3,7 метра в секунду. Это немного. Хоть и не безоблачно будет на небе, но солнце мы увидим. Осадков в дневное время не обещается. Ну и температура воздуха от 12 до 14 градусов. Жарой не назовешь, но, как я уже говорил, нам нужно не так и много. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина 27А, второй этаж. ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск. Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
6: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
7: That is so cool. Turn on Powerhit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection».
1: Спонсор рубрики «АНО ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. «Blank Space» — ироничная, но в то же время лиричная песня о сложных отношениях, которая стала одним из самых узнаваемых треков Тейлор Свифт. Раньше Тейлор прочно ассоциировалась с кантри и образом хорошей девочки, а ее песни про бывших активно обсуждали в медиа. Журналисты буквально навесили на нее ярлык «девушка, которая пишет песни о каждом парне». И вот в 2014 году появляется песня «Black Space», где Свифт не то чтобы оправдывается, наоборот, она берет этот стереотип и доводит до абсурда, играя роль гипертрофированно ревнивой, драматичной героини. «Я кошмар, одетый как мечта». Да, такое нам знакомо. Тейлор Свифт, «Black Space» в рубрике «Romantic Collection».

0: Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Романтик.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Не так много нужно мурманчанам после сегодняшнего холодного душа, чтобы ощутить, что погода налаживается не только на словах, но и на деле. И завтра мы это ощутим. Ветер останется северным, северо-западным, да, но 3,7 метра в секунду – это немного. Хоть и не безоблачно будет на небе, но солнце мы увидим. Осадков в дневное время не обещается. Ну и температура воздуха от 12 до 14 градусов. Жарой не назовешь, но, как я уже говорил, нам нужно не так и много. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-0011-2-30-14. New and fresh music.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Today's
1: hit music.
0: Hit music.
1: 104.5 FM.
2: Our hit
0: radio.

0: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.
1: Мурманское время 21 час. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: and fresh music. Fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Your number one.
1: Heat Radio.
0: Check this out. Power. Heat Radio. Radio.
2: Точное время 2 часа. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

New and fresh music.

0: Music.
1: Good music.
2: 104.5 FM.
3: Power Hit Radio.

0: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.
1: 3 часа в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: Солнечный ритм этого лета. Новый час